6 часов и 38 минут. Топ.

0: отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Детралекс. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Детралекс в день. Рекламодатель Сервье Латвия. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam Mellenes spainītī. Well done! 400 gramu, 3,89 €. Ar paldies karti, sviests 82%, 200 gramu, 99 €. Ar paldies karti, tualetes papīra Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 €. Maxima.
2: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Битте вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Битте и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bit.lv. Битте.
3: Шесть часов и 41 минута.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Окей, поехали. День недели номер 2 на календаре. И второе число, и второй день лета. Много двоек сегодня. Что там по нумерологии, когда много двоек? Кто в курсе, быстро сюда на WhatsApp 25037. Ладно, что ж, друзья, солнечное утро, не может не радовать. Этот фактик маленький такой, ну, по крайней мере, такая ситуация в столице. Не знаю, как в других городах. Надеюсь, что у вас тоже все отлично и прекрасно. Начинаем, продолжаем на эту рабочую неделю, а начинаем новый рабочий день. Здесь вместе на волнах Топ-Радио с классной музыкой. И поехали с ней же и продолжаем.

0: Давай вообще про некоторую исповедь. И сейчас она начнется с того, что вот я опубликовала тут сториз, что вчера я собиралась и планировала, честно, искренне, потому что у меня совсем скоро там встреча моего книжного клуба с девочками. И оказывается, ну,
1: знаешь,
0: есть
1: ваш
0: один нюанс.
1: Книжный клуб с девочками уже несколько мальчиков нацелились.
0: Да, но это подожди, это мы потом обсудим. Присылайте ваше резюме, мальчики.
1: Скоро превратится во что-то другое, похоже.
0: Короче, все, конечно, было бы здорово, если бы не такой момент, что, оказывается, нужно читать, да, и нужно, ну, приходить с защитной книгой.
1: В этом смысл книжного клуба.
0: Все, уже сроки подходят, я сейчас, потому что предыдущие все чтения у меня получались так, знаешь, типа, последний день у меня уже просто вываливаются глаза, я такая, читать, надо дочитать.
1: А у вас есть какие-то правила книжного клуба, типа, первое правило книжного клуба, не говорить о книжном клубе, нет такого?
0: Нет, такого нет.
1: Ну, нет, ну, понятно, я уже не вам говоришь, да. Значит, его нарушили.
0: А я подумаю, надо придумать, это классная тема.
1: Вы собираетесь, кстати, первое правило книжного клуба.
0: Проблема-то не в этом. Я собралась читать все честно, прям честно. И в итоге я просто случайно зашла на YouTube, ну, случайно,
1: это ошибка новичка.
0: Просто, ну, просто чекнуть, типа, ну, перед тем, как начать чтение, ну, что там,
1: ты всегда так делаешь.
0: О, боже, а там вышло интервью с Игорем Синяком и Собчак.
1: Так.
0: Три часа. Даже на ускоренке. А там, понимаешь, там этот Игорь, он в этом Париже живет. Ну, кто знает,
1: круассан ест.
0: И все время покупает всякие сумки, Биркин, Шанель. Все, бесконечно просто. Там непонятно вообще, откуда у человека деньги. Он, конечно, рассказывал, ну, как обычно, значит, ну, эту часть, наверное, не стоит рассказывать. Потому что это самое интересное. Как бы. И в этот момент я просто думаю, почему так? Уже же спать пора. А ты просто потратил время зря. Стыдно, мне стыдно. Лучше бы я читала. Но я поняла.
1: Давай, раз ты сама себя позоришь, мы тебя тоже как бы пристыдим вместе все с радиослушателями.
0: Давай.
1: На WhatsApp 25037 Наташке просто.
0: Да.
1: Отправьте, как вам стыдно за нее.
0: Да. Вообще, это днище. Понимаешь?
1: Так прикольно, тебе можно все раскормить, даже не хочется.
0: Содержательную книгу променять на совершенно бессодержательную. Это как вообще? О, единственное, что я поняла, что да, тяга к шопингу, Собчак, конечно, присутствует. К шопингу присутствует. И вообще, я хотела...
1: А книга как раз таки и называлась, да? Как излечиться от шопоголизма?
0: Возможно, в следующий раз, да, я предложу именно это.
1: И посыпалась на каком-то подкасте.
0: Я вообще хотела просто рассказать про новость, но уже, видимо...
1: Да, важно, не важно, да. Ребят, планируя какое-либо дело, работу какую-то важную, никакой, уберите подальше телефон, не заходите в соцсети. Вы что, не делайте этого никогда?
0: Я это просто хотела посмотреть. Ну кто? Ну, просто что, знаешь, что в мире произошло, пока 3 часа. Ой.
1: Ладно, давайте. Ну что, оскорбляем ее, да? Бесхарактерная. Давай, я начну с первой. Я начну. Бесхарактерная. Ладно, не надо. Топ-радио. All-time favorites.

0: спасибо, спасибо, спасибо. Все тебя осуждают, очень приятно, приятно.
1: Да, да, ты получил то, что ты хотел.
0: Я нет, а ты вот получила. Так тебе надо. Получи, ладно, распишись.
1: Сегодня буду читать. Все.
0: Женщина безответственная. Так, ладно, давай, ну что, пора уже обсудить, потому что я как-то всю эту новость смотрел, на нее смотрел.
1: Обходил стороной, обходил вокруг, вот так из-за забора выглядывал.
0: Она религиозная, с одной стороны.
1: Это тяжелый всегда вопрос.
0: А с другой стороны... это новость, которая заинтересует даже самого искушенного нашего слушателя, а именно Святослава, например, и других ребят, которые интересуются технологиями. Потому что Папа Римский на неделе, на прошлой, да, как раз-таки, выкатил манифест против искусственного интеллекта.
1: Да.
0: Призвал регулировать развитие искусственного интеллекта и предупредил о рисках для рынка труда, человеческого достоинства и контроля над вооружением. Ну, естественно, конечно, в основном это было про вооружение. Его, то есть, такая...
1: Речь, да?
0: Да-да-да, ну, из области пацифизма, да-да-да. Но самое интересное, что в этом, в своей речи...
1: Официальное.
0: Еще, да, он официальный. Он процитировал Гэндальфа из «Властелина колец». Дословно.
1: Что, пожалуйста?
0: Гэндальф, «Властелин колец». Я не очень, как бы, я не очень шарю за цитаты Гэндальфа из «Властелина колец».
1: Но у тебя присутствует эта цитата?
0: Да.
1: Ты можешь ее зачитать с определенным фоном?
0: Сложно, ну ладно. Могу с таким, ну я не знаю, сейчас попробую. Не нам управлять всеми приливами мира, но наше дело сделать то, что в наших силах, для помощи тем годам, в которые мы поставлены, выкорчевывая зло на полях, которые нам известны, чтобы те, кто будет жить после, могли возделывать чистую землю. Аминь.
1: Подожди, а может быть это, Гэндальф использовал какие-то чтения? Потому что, я думаю, что можно было как-то перепутать.
0: Как там будто... подсказывают нам, что и манифест был написан с помощью ИИ, который манифест против ИИ у Папы Римского. Короче, не, ну там...
1: Ну это, наверное, шутка, но в любом случае... Так, такие, да, у нас уже начинаются моменты. Вот проверяйте, ну проверяйте, ну что тут?
0: Папа Римский против искусственного интеллекта, а что теперь делать?
1: Ну слушай, ведь это же наверняка, ему же речи готовят, правильно? И теперь что, ему своих работников проверяют?
0: Не, а я почему? Я думал, что он сознательно процитировал Гэндальфа, чтобы всем даже молодому, ну как молодому, уже не молодому поколению было чуть понятно тоже. Но смотрите, добро и зло, там же важные вопросы поднимаются в «Властелине колец».
1: Тоже
0: наверное,
1: верно.
0: Я опять же не смотрел, не могу.
1: Главное, чтобы он никого не отправил ни в какой поход. Остальное...
0: Да.
1: По лугам, да по полям, пожалуйста, только без этого. Остальное, с остальным мы уже справимся.
0: Да, в общем, он говорил о том, что рабочие места теряются, ну, таких вещах. О том, что, опять же, не забыли, ну, я думаю, что повлиял тот фактик, что компания, которая что нам рассказала, Anthropic, с помощью своего искусственного интеллекта ракет там куда-то направляют и расчеты делают баллистические различные.
1: Кстати, все эти вопросы мы вновь сможем поднять на этой неделе, потому что, да, к нам придет Максим в среду. Я специально проверила, пока вдруг ты только сказал про искусственный интеллект.
0: Так это завтра будет все. Тогда завтра и узнаем.
1: Завтра среда. Опа.

0: Утреннее шоу.
1: Так, ну, прежде чем мы вообще что-либо продолжим сегодня.
2: А что ты собираешься продолжать?
1: Ну, у нас есть важное послание, но...
2: От Сергея!
1: Который попросил песню Филатов и Кэрос. Он только что сыграл у Филатов и Кэрос. Вот какая незадача.
2: Это одна загвоздка.
1: А он попросил другую песню Филатов и Кэрос. Ну, мы же не... Ну, как бы... Что мы будем туда-сюда Филатов и Кэрос, что ли, играть? Потому что они нам за это ничего не предложили пока что еще.
2: А хотелось.
1: Ладно. Но дело-то не в этом. Дело в том, что он прислал, и я думаю, что мы сейчас сделаем даже лучше. Он попросил песню замечательную «Счастье есть, его не может не быть», потому что слова и посыл у него следующий.
3: Доброе утро. Сегодня ровно 24 года, как мы бракосочетались. Небеса сделали лучший подарок послать тебя. Родная моя, Натуля, благодарю тебя за прожитые годы, за то, что рядом, за уют, тепло, за наших детей, за то, что делаешь этот мир намного ярче. Ты знаешь, я говорил тебе, что даже если у меня будет еще 1000 жизней, я хочу, чтобы ты была в каждой из них. Я очень тебя люблю.
2: Ничего себе!
3: Если есть такая возможность, поставьте, пожалуйста, Филатова и Кэрос.
2: Наташа, поздравляю!
3: Вернее, даже я знаю наверняка, счастье есть. Его не может не быть.
1: А я тебе прям...
2: Вот это да! Вот это праздник! Наташа!

0: нас, в салоне оптики «Метрополе», люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
1: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на «Метрополе оптика ЛВ».
0: «Метрополе». Видеть и увидеть.
2: Laiks kādam pasākumam, ballītai, teambuildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 26220006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Īsie gurķi 1,79 € kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 g, 39 centi. Maltā kafija, Merrill Din Cup, 400 g, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
5: Вперед! В магазинах «Друга» цены на прогулки. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. «Друга», почувствуй красоту.

о погоде. В этот вторник, 2 июня, во второй половине дня в Латвии ожидается облачная погода без осадков. В Курзаме температура воздуха составит до 16 градусов. В Латгале, восточном Видземе, центральной части страны, а также в столице воздух прогреется до плюс 23 градусов. Ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду.

0: да. В принципе, я знаю, что ты периодически посещаешь спортзал. Теперь я узнала, как ты его посещаешь, потому что появились новости. Да, новости про некоторого мужчину в спортивном зале, который пришел с желанием приобрести лучшую форму. Уйти в лучшей форме, чем он пришел. И, в принципе, наверное, так и получилось, потому что молодой-немолодой человек во время разминки просто уснул на целые 7 часов.
1: А, я думал, просто надел чужую форму и в ней ушел. Так, уснул на 7 часов во время разминки?
0: Да.
1: Ну, могло быть моя история.
0: Да, и, в принципе, не сотрудники, не посетители спортзала, все решили, что не будут ему мешать.
1: Да.
0: А спокойненько человек поспал в этом спортзале до самого вечера.
1: Не, ну это странненько, честно говоря.
0: Проснулся. Да. И говорит, ну, у нас, мы спортзал уже закроем, пожалуйста.
1: Ой, слушай, я очень рад, что сейчас есть не закрывающийся спортзал.
0: Ну, это новость, кстати, если что, в Китае.
1: Ну, понятненько.
0: Да, вот в Китае, там трудоголики, не знаю.
1: Да, я очень рад, что есть сейчас не закрывающиеся круглосуточные спортзалы, в которые ты реально можешь прийти. Там,
0: у нас такой есть, да? Один, мне кажется.
1: У нас все такие, многие уже такие есть вообще.
0: Круглосуточные?
1: Ну, конечно.
0: Да нет, конечно.
1: Ладно сейчас для... Смотрите, до откровения секунд 10 пройдет. Сейчас она загуглит, увидит, что есть круглосуточные.
0: Есть один. Да, я знаю, что есть один.
1: Да, все остальные... На каждом районе есть все. Успокойся.
0: Круглосуточные?
1: Конечно.
0: Они все, ты думаешь, круглосуточные? Я знаю только про один, потому что на одном районе.
1: На одном. На двух. Ладно, короче, я прям задумывался об этом.
0: Рассказывай, я просто не в курсе. Реально?
1: Ну, там все они пишут 24 на 7. Ну, что тебя интересует? Какой тебе зал? Ну, посмотри.
0: Ну,
1: не могу сейчас тебе говорить.
0: Да.
1: Реклама будет, получается.
0: Рига.
1: Я там деньги плачу. Мне неприятно.
0: Да.
1: Если бы я там бесплатно бы ходил, я бы сейчас порекламировал бы. Обращайтесь ко мне. Видите? А так не скажу.
0: Пожалуйста, я вижу тут первый.
1: Первый, второй. Рассчитались на первый, второй. Ладно, короче, идея классная. Да, я про...
0: А 8 всего клубов таких.
1: Ну, вот видишь.
0: Именно, которые 24 на 7.
1: Это в 8 раз больше, чем один.
0: И сколько раз ты посетил клуб после...
1: Ну, было, я же даже кружочек записывал в телеграм-канал, я там где-то в 10 вечера мы были.
0: И
1: там
0: тебе никаких проблем, да, все
1: да,
0: продолжают?
1: Да, полно людей было еще, я просто офигел, в пятницу вечером, в 10 вечера люди не в ночных клубах, да, а в спорт-клубе, это же прекрасно.
0: Вот
1: я
0: они,
1: прям
0: тусовщики!
1: Просто хотелось туда взять такой, так, а теперь дискотека, все такие, да! Ну вот и вот.
0: Так там так и надо, наверное.
1: Я прям и ждал такого, да.
0: Групповые тренировки.
1: Не надо, а, есть тренировки? Ну я понял. Превратишь.
0: После 23:00.
1: Ничего хорошего не случается.
0: Тем более, что здесь указывается, что в клубе нет администраторов.
1: Да.
0: Имейте в виду.
1: Творите, что хотите. Mm-hmm. Можете поспать, если надо.
0: Кстати.
1: Так я тебе и говорю.
0: Это идеально.
1: Я вообще об этом прям всерьез задумался. Такие, ага, все ушли, ладно, я остаюсь. Да, я тут еще надо.
0: Ребят, да-да.
1: У меня еще пару упражнений.
0: Чуть-чуть пресс.
1: А то важно.
0: Пресс.
1: Но это странненько, все равно человек лежит, как будто бы, да,
0: его
1: а его
0: не
1: никто
0: трогает,
1: не проверяет,
0: забота,
1: в порядке там
0: пускает,
1: или нет. Это
0: дышит.
1: Трек «Go Home with a Stranger», мы услышим скоро, это трек «Стоп 20», а также Ольга Серябкина и «Весна», которая у нас уже перешла в лето через 2.5 минуты.
2: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam. Dzeltenā paprika 2,59 € kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 € kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Rimi.
3: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 € vērtībā un saņem papildus 10 € dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!

0: будет очень короткая новость. Yes. Этот случай произошел в одной из школ, в которой выпускница хотела свою ученицу поздравить с окончанием учебного года.
1: Так, подожди, кто хотел кого поздравить?
0: Выпускница, свою учительницу.
1: Да, поняла.
0: Ну, у детей сейчас закончились, да, уроки, знаешь. Ну, и вот пришла девочка, она говорит, это было где-то в сельской местности, как ты понимаешь, да. И она приходит и говорит, я хотела увидеть свою ученицу по химии. Последний звонок, значит, она там, пишет ей, а вы где? Ну, так, я бы хотела...
1: Я спешу к вам с цветами.
0: Где вы были? Я к вам с цветами. Говорит, ну, на последний звонок. Говорит, в смысле? Говорит, она говорит, я вас искала. Где? Говорит, я прогуляла, я сажала картошку. Учительница химии. У нее дела были поважнее.
1: Ну, была ли это картошка?
0: Вы прогуливали весь день уроки по своим причинам. У вас был свой вайп, у меня свой вайп.
1: А то, что вы выпускаете, это ваша проблема.
0: Так что, ребятки, картошка. Сезон картошки.
1: Да,
0: ну
1: конечно,
0: что, сезон рассады,
1: важнее.
0: Ребята. Как у вас там с рассадами? Все нормально?
1: Присылайте свои огороды.
0: Ну, пока что рассады, рано только еще рано, да. Top Radio. We love summer.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: О, неплохо нас так, как юнцов, да, в этом деле. Просто так вот мордой в грядку. Нате вам, ребятки. Ничего не понимаете, уже давно опоздали. Рассаду все высадили. Картошку тоже. Две недели полностью вся теплица высажена. Ребята, куда вы торопитесь? Погоды же не было. Что у вас там вырастет?
5: Не-не-не, все по срокам.
4: Только сейчас лето началось. Куда вы торопились? Поторопились с рассадой.
5: Высаживать нужно было пораньше.
4: Кто это сказал? Все же погоды не было нифига. Холодно было.
5: Погода никто не смотрит. Там определенные даты вообще.
4: Не знаю. Я без даты сажу.
5: Ну, если ты без даты, тогда это хорошо. Потому что сегодня дата все-таки есть. 2 июня на календаре, между прочим.
4: И это начало нового часа.
5: Как минимум!
4: На календаре вторник. Доброе утро всем, ребят. Всем огородам, садоводам, любителям, всем, кто на работу сейчас направляет свой автомобиль.
5: Да, живите в ожидании того, что вырастет на грядке.
4: Да, желаю вам большущего урожая сегодня. Вырастить самый большой арбуз, самую большую тыкву, самый большой кабачок. И кому-нибудь его всучить. Этот кабачок. А, держи кабачок. Держи
5: сентябрьские кабачки мои любимые.
4: Да, которые нам никогда до нас не доходят.
5: Не-не-не, мне оставляют в офисе.
4: Да? Прилетала себе?
5: Да, нормально. В прошлом году благодарю. Карлос, спасибо.
4: Ах ты, кабачковая попрошайка.
5: Да, мне уже, я даже не просила, мне просто так раз отдали.
3: Top Radio. We love summer.

0: пока мы там делим кабачки, не выращенные еще, ты не забываешь, что, во-первых, утреннее шоу поддерживает Лидо, а в Лидо можно обратиться каждый раз, когда ты хочешь.
1: Я уверена, в сентябре будет спецпредложение.
0: Ну а пока сезонные предложения. Ну, холодный суп, конечно же, освежающий.
1: Идеально.
0: Освежающая классика, как
1: идеально.
0: Говорится.
1: Идеально. Самостоятельно готовить мне всегда лень.
0: Да, ну а на десерт тирамису с... а как ударение? Ревенем или ревенем, да?
1: Или просто рабарбар.
0: Рабарбар, хорошо, выкрутились.
1: Есть несколько вариантов. Я помогу обойти тебе этот острый
0: ревенем,
1: угол.
0: Наверное, острый угол. Так что, да, в Лидо найдешь все, что тебе нужно на твой вкус.
1: Все вкусняшки.
0: Да.
1: Приходишь туда, оттягиваешь
0: удобно.
1: Андрея за уши от этого прилавка с десертами. Но, судя по всему, с рабарбаром это будет еще и такой диетический вариант.
0: Да.
1: Поэтому нам тоже это подходит.
0: Так.
1: Слушай, а у меня есть некоторая тема.
0: Давай.
1: Вообще. Я тут наткнулась на новость про туристку, швейцарскую туристку. Она вернулась из отпуска. Была она в отпуске, если что, тебе, если тебе интересует, в Германии.
0: Неплохо.
1: Да, почему вообще решили про нее заговорить и как она попала в новостные сводки? Все очень просто. Она вернулась из отпуска с 55 чемоданами.
0: Это мой план на этот отпуск.
1: На одну женщину. На одну женщину 55 чемоданов вещей. Ага. Естественно, многое из этого, скорее всего, было в различных немецких аутлетиках, приобретено и так далее. Так вот, я подумала, что существуют ситуации, когда мы явно купили лишнее. Я даже вот так скажу. Причем это потом вообще совершенно не нужно. Это было несколько лет тому назад. Отправлялись мы всей семьей в Египет. И там нам все-таки все обязательно в аптеке, лекарства. Эти лекарства обязательно вам нужны. Да, покупали вообще от болезней, которых мы даже сами не знали вообще. Не говоря о том, что у нас тут как бы их
0: не было. Ну, потому что, да, все так завлекают. Говорят, тут лекарства дешевые, надо брать.
1: Давай, покупай, покупай, покупай, покупай. Ты такой, все, я купил, ура! Зачем? Потом спустя несколько лет там срок годности закончился. Вообще никому это просто выброшенные деньги. Но в порыве, наверное, вот этой какой-то туристической горячки такое происходит периодически.
0: Туристическая горячка. Очень неплохой интерактив. Ты хочешь сказать то, что бесполезное вы привезли из отпуска, чем вы никогда не воспользовались?
1: Слушай, или просто купили на какой-нибудь оптобазе, знаешь?
0: Или поддавшись всеобщему какому-то рвению, порыву.
1: Типа, алло, алло, Светочка, там сейчас срочно лети.
0: Ну, давайте, да. Все, что из отпуска приезжало вместе с вами и такое, думаешь, надо было, наверное, очень сильно
1: лишнее.
0: Это точно лишнее. Напиши на WhatsApp 25037. Ну, времена отпусков, друзья, все, лето началось.
1: Это же правда, а что?

0: электронные устройства. Наслаждайся летом вместе с Юск. Сэкономьте до 60% на садовой и домашней мебели, коробках для хранения, предметах интерьера, шторах и матрасах. Покупай также на Юск.ЛВ.
1: Готов отрываться? Взрывайся, качай, жги! Еще громче, еще мощнее, еще энергичнее! The Prodigy

0: Ну что, тебе списком перечислять?
1: Итак, давайте поговорим про туристическую горячку. Ну да. Давай, а что твой список какой?
0: Ну, повторим? Ну хорошо, одно из самых полезных вещей, которые я привез, это было гвоздь, который, знаешь, бутафорский, который ты якобы вот на палец
1: шоколад.
0: Надеваешь. Да какой шоколад? Гвоздь, типа, как будто ты надеваешь так на палец такую штуку, и у тебя выглядит, как будто ты гвоздь

0: смотрите, у меня гвоздь в пальце.
1: А вот если бы ты, знаете, вот как бы твоя история была в нашем интерактиве, я такой посоветовал, подумал, вау, это супер штука, ну, в смысле, купить сейчас одну такую. Это я кому-то пока. Это мне на все пальцы надо.
0: Да.
1: Купила бы 10 штук. Тогда, знаешь, это уже называется та самая туристическая горячка.
0: Например, буду продавать, делать бизнес на этих штуках.
1: Говорит, моя мама, эта горячка страдает постоянно. Она все время ездит в Польшу и Литву. И как-то раз привезла, казалось, ну, центнер гречки не меньше. Дарила в подарок всем, как будто бы это золотой запас. Она говорит, ну, даже после этого у нее у самой дома осталось, ну, килограммов 40-50. Говорит, естественно, спустя года два она так это все не смогла съесть. Там завелись какие-то букашки, и все в итоге пришлось выбросить. Зачем? Зачем такое количество? Непонятно.
0: Ну, но ладно, психанула, бывает. Но я, опять же, знаю, если ты говоришь вот про эти туристические фанатики, у меня очень, не очень многие, но да, несколько есть вот знакомых, друзей, да, которые конкретно из теплых стран везут вино.
1: Да.
0: Которое вредит вашему здоровью, буду говорить откровенно. Ну, которое там
1: потому
0: в разы дешевле,
1: на
0: пипец
1: машине?
0: Как. Да.
1: А, на машине, понятно.
0: В том числе. И они там, ну, прям говорят, много везут, потому что просто, ну, как бы, знаешь, 2 евро за бутылку.
1: Ну, что-то мне подсказывает.
0: 15 евро за бутылку.
1: Что ни одна из бутылок не пропала.
0: Я не знаю. Но у них всегда дома есть вино.
1: Нет, возможно, она пропала. Но не так, чтобы из-за того, что она испортилась.
0: Так, ребят, вредит здоровью, да, будем напоминать на всякий случай.
1: Но, скорее всего, они привозят безалкогольное.
0: Ну, да, именно об этом и речь. Да, ну, говорят, ну, выгоднее, слушайте, ну, как так, говорит, ну, как, не может оно. Говорит, там оно 2 евро, тут 15, и, говорит, как-то, ну, причем то же самое и по качеству.
1: Сколько стоит дорога, не важно.
0: Не важно.
1: Нам важен сам путь.
0: Ну, подожди, ты раз уже поехал, потратился на путешествие, ну, хоть так отобьешь.
1: Правильно, конечно.
0: Потом дорога в течение веселее. Года с теплыми этими зимними вечерами,
1: потихоньку,
0: когда
1: помаленьку.
0: Открываешь и вот это.
1: А слушай, а люди же оправдывают, когда это воспоминание себя... о твоем путешествии.
0: А, не слышно было?
1: Слышно, классно. Давай еще раз.
0: Ну, я так не могу 2 раза.
1: Третий раз язык уже устал, да? Вот как мы тебя замотали. Держись.
0: Сказали радиоведущие, работают. Работаем, ребята. Ладно. Все, вреди здоровью. Мы говорили исключительно про безалкогольное.
1: Про туристическую горячку, про то, как мы вообще, в принципе, купили лишнее что-то в отпуске, что-то в другой стране. А может быть, кто-то сказал, срочно нужно отправляться туда на базу. Берем все нужно.
0: А я тренироваться буду.
1: Ты так тренируешься?
0: Сейчас уже...
1: По выходным.
0: Сейчас уже заправду было.
2: Да. Утреннее шоу. Утреннее интерактивное Morning Show. На Доброе радио.

0: возьми телефон, детка. Toxis, Big Baby Tape, скоро. Сотню ты слил. Все время хочется поправить. Армин Ван Бюрен и Like a Child. Это вторая строчка нашей двадцатки. Полторы минуты, короткой паузы, продолжаем.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе минтая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.
5: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
6: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
7: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.
8: Top, top, top!
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: ты хочешь таких прямо историй, да, когда привезли много-много. Я просто привозил всякую чушь, но тут, наверное, не актуально. Ну, чушь, прям чушь.
1: Не, ну чушь это...
0: Палку-чесалку, вот такие вещи.
1: Правильно. Нет, никто не привозил. Не, ну, это же вообще, понимаешь как, я заметила, что когда ты в отпуске, то есть какое-то ощущение, что деньги, которые ты взял с собой, что от них нужно обязательно избавиться. И бывают ситуации, когда они у тебя, типа, остались, и ты такой, ну зачем когда-то привозить? Срочно прям, как будто, знаешь, тебя отберут, если ты приедешь домой. И, короче, так я тоже в одном из магазинчиков приобрела, короче, такой китайский магазинчик, и там были такие, типа, классные носки. В общем, как мне показалось. И я этих носков, короче, напокупала просто, вот здесь уже прошло несколько лет, у меня есть уже неприкасаемый запас до сих пор.
0: Ну,
1: если во всем мире закончится... И зачем, извините? А вот я вовремя заменила слово.
0: Ну, как ты хотел сказать, нахрена? Ну, я понимаю тебя. Да. Я, честно говоря, иногда очень сильно переживаю, что мне не хватает какого-то лишней пары носков. Я бы с удовольствием бы привез их много, потому что здесь, слушай, носки дорогие, елки-палки. Я, знаешь, в свое время мы когда с ребятами так думали, не думали, не то, что думали, а ты всегда, когда бросаешь курить, ищешь всякие выгоды. Ну, это польза для здоровья, да, там, ну, то есть...
1: Это, как правило, у людей на последнем месте.
0: Да. Важный момент было, что, слушай, говорит, если ты вместо пачки сигарет будешь покупать пачку носков, тебе никогда не надо будет стирать носки, если ты брешь курить.
1: Серьезно?
0: И я такой,
1: такого уже объяснения, ты прям настоящий
0: мотиватор. Отличный повод бросить курить, да-да-да. Вот. Я бросил курить, носков у меня по-прежнему нет. Не знаю, куда пошли эти деньги. Но давно было, там сигареты стоили ерунду тогда. Сейчас вообще, по-моему, дорого же сейчас, да, наверное?
1: Конечно.
0: О, неприятно. Конечно. Отвратительная вещь.
1: Это еще и дорого. Мало того, что отвратительно, так еще и дорого.
0: Ну, сейчас уже точно носки потянешь, да, наверное, с пачкой сигарет. Ну, я, наверное. Ладно. Но, тем не менее, я когда в отпуске, я все время жалею, что я не привез себе вообще огромную вот чемодан носков. Ну, это же нормально, не пропадет.
1: Носки, носки.
0: Вот с майками еще такое, потому что майки всегда не угадаешь с качеством. Да. А носки-то что? Ну, продырявились, выбросил следующие.
1: Так нога еще не опухала. Так что нормально. Нет-нет, да натянем.
0: Ну, есть такое. Ладно.
1: Про туристическую горячку. Я что-то приобрел прям в сумасшедшем количестве. Зачем? Непонятно.
0: Да, пиши на WhatsApp.

погоде. В этот вторник, 2 июня, во второй половине дня в Латвии ожидается облачная погода без осадков. В Курзаме температура воздуха составит до 16 градусов. В Латгале, восточном Видземе, центральной части страны, а также в столице воздух прогреется до плюс 23 градусов. Ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду. Top Radio. We love summer.

0: Классный трек, я же говорил.
1: Да, кстати, знаешь, уже пару раз послушали и привыкли к нему, как будто бы родной.
0: Родной, лето, прям летний, как будто бы родной. Как будто все.
1: Но для летнего как будто бы хочется чуть-чуть больше чё, настроения.
0: Нормально вообще, там, наверное, настроение, что
1: ну,
0: надо.
1: Ну, может, такое лето у нас и будет.
0: Ты так. Вруби его в какой-нибудь... Кстати...
1: Где ты хочешь его вруби?
0: Ладно, завтра поговорим, я хочу... Хочу спросить, как там дела с нашим кабриолетом, который называется MG Cyberstar.
1: В кабриолет!
0: Нет!
1: Уже нормально,
0: только...
1: уже все готово. Все к этому готово, правильно?
0: Нет. Я нет.
1: Ну, чуть-чуть погода. Так, давайте поговорим про нашего прекрасного и всеми любимого Тома Харди, у которого до нынешнего момента была прям потрясающая классная такая репутация своего парня. Но и, судя по всему,
0: нет,
1: немножечко...
0: Отвратись на роль в фильме «Веном». Угу.
1: А почему? Нормально, не так плохо, честно говоря. Совсем не про эту роль. Сейчас про сериал многие смотрели. Это «Гангстерленд».
0: «Гангстерленд».
1: Ты смотрел, нет?
0: Нет.
1: Ты не смотрел. Я смотрела, мне, потому что сам Том Харди очень нравится, и там у него такая роль помощника или главного... То есть есть глава мафии, да, а он как бы правая рука, человек, который решает реально там все проблемы. Такой решала, мужик. И его очень все полюбили в этой роли. Сериал тоже достаточно
0: он
1: много
0: прям
1: наград.
0: Круче, чем Рэй Донован?
1: Ну, примерно так же, да.
0: Ладно.
1: Вот примерно так, да. По какому-то такому... Вот, у Тома Харди очень хорошо получалась эта роль. Но начали они снимать третий сезон. И тут все были удивлены тому, что появилась информация о том, что Тома Харди как бы уволили. И теперь уже планируют его исключить из этого сериала. Все были в шоке. Что, чего, как. Судя по всему, некоторые признаки такой, скажем так, ну, наверное, звезды болезни. Потому что, опять-таки, начинается, когда актер считает, что он может вмешиваться и в сценарий, и в диалоги, и в то, как эта сцена должна выглядеть. А между прочим, это продюсер Гай Ричи, да, поэтому...
0: Как бы...
1: Там, да, мужик-то тоже такой на опыте, да, непростой. И уж что-что, а про то, как он это видит, я думаю, что не очень ему нравился весь этот процесс. Плюс начали рассказывать о том, что на самой площадке Тома Харди постоянно ждали, он там мог по 3 часа не выходить из своего трейлера, пока уже, ну, все были готовы, там же у них есть определенные и тайминги, и сценарии, и все уже говорили, и так все, остается только вас подождать, уважаемый Том Харди, он говорит, сейчас. И 3 часа, короче, мог там не выходить из своего...
0: Вообще кощевряжился, давай так назовем это.
1: Ну, выпендривался, да. Показывал всем вообще своим видом то, что я могу себе это позволить. Понимаешь?
0: Ну, так получается, не такой он классный, как ты про него говоришь.
1: Вот я и говорю о том, что до этого скандала, ну, ничего такого вообще никто даже не мог и предположить, понимаешь? А здесь раз... Вот насколько, знаешь, прекрасно создается образ...
0: Ну, я не актера. Знаю, с чего, ну, как бы, ну, окей, ладно, хорошо, Том Харди, я не знаю, может быть, прекрасный образ актера, но фильм «Веном» отстой, почему никто этого не говорит вслух?
1: Нет, так фильм это ладно, мы же говорим ну, про ладно. Него, про актера, как про личность,
0: ну,
1: а не про его роль.
0: Я вижу,
1: сейчас.
0: Понимаешь, когда я вижу вот фильм «Отстой», вижу человека, который играл там главную роль, и мне сразу как-то будто вот неинтересен становится этот актер. Я знаю, что, в общем, многим «Веном» нравится, да, я понимаю, это осознаю, и фильм популярный, и прям классный, но по мне чушнявая, ну, полностью вообще круто. Просто ерунда. «Веном», что это такое?
1: Не, ну это окей. Это возможно, это не сильно как бы...
0: Или только мне
1: это
0: так кажется.
1: Это не сильно говорит про него как про личность, а в данном случае сейчас уже стало известно о том, что...
0: Я человек впечатлительный, я связываю напрямую.
1: Ну нет, никак. Сейчас менеджеры пытаются его разрулить, весь этот скандал, и, видимо, знают о том, что такое понятие, как отмена актеров уже тоже происходит достаточно быстро, потому что мы

0: абьюзили на площадке. Оказалось, все совершенно правда. Она была просто капризная актриса, которая всех достала. Сейчас, в принципе, ее никто снимать не хочет. И, естественно, такая участь сейчас может ожидать и Тома Харди, несмотря на всю его популярность. Ну, посмотрим, как менеджеры смогут ли немножечко утихомирить звездную болезнь.
1: Ой, я так тоже слышу, когда Блэк Лайвли никто больше снимать не хочет. Это дофига снимали ее.
0: У нее много фильмов, да.
1: Ну, ладно.
0: Не-не-не, но они просто говорят, это не твой жанр.
1: Вообще не мой жанр. Если такие же, как Веном, то там, знаешь, достаточно
0: вообще
1: интересно.
0: Нет, у меня более такие романтические истории.
1: Ну, ты видишь, у меня два критерия.
0: Главное, чтобы она не снималась Венами.
1: Да-да-да, романтические истории и Веном. Чушь чушнявая, ну и так далее. Ладно, я не знаю, да простят меня те поклонники Венома, да, которые говорят, что это что-то невероятное, крутое, классное. Мне это не интересно, не смешно, не прикольно. Не какое-то чучело надевается на человека, и он начинает все очень становиться сильным.
0: Ладно, ты про Тома Харди, про его поведение лучше скажи. Почему
1: да
0: с Веном
1: все,
0: твой?
1: Как я могу расценить актера по фильму, который мне не нравится? А больше я нигде не видел Тома Харди.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Вторник, друзья, 2 июня, и мы продолжаем.
4: Начало
3: нового часа. Доброе утро всем.
4: Что
3: солнечное
4: мы пытаемся?
3: Утро.
4: Мы пытаемся всегда нести какую-то благую весть.
3: Что?
4: Благую весть. На плечах Андрея.
3: Да.
4: Как минимум.
3: А на твоих?
4: Ну, нет, на моих нет. Наоборот. Да. У нас должен быть определенный контраст, понимаешь? Понятно. Ну что, за спорт вообще, в принципе, у нас отвечаешь ты? Потому что что, у тебя есть абонемент в спортзал, по крайней
3: мере. Да, все. Это все, что у меня есть из спорта.
4: А я хожу к физиотерапевту. Это считаете или это просто какой-то пенсионный фонд?
3: Это говорит о том, что ты бы не тебе нужно. Короче, ребят, за спорт поговорим в этом часе и поговорим конкретно. Сейчас, пока страсти по хоккею не утихли. Буквально закончился чемпионат мира, но хоккей-то продолжается.
4: Пока у болельщика вот это вот давление еще не пришло в норму.
3: Да, уровень кортизола пока еще держится, да. А Никита Зантнес у нас будет в гостях, который расскажет про турнир 3x3, который состоится в июле. Классное, зрелищное событие международного уровня.

0: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas! No 1. līdz 3. jūnijam ar mana topkārte pilngrauda rūdzumaize druvā spēkavota 400 gramu 79 centi, makaroni pasta zarā divi veidi 500 gramu 1 eiro 49 centi un konservēta barība kaķiem šeba divi veidi 340 gramu 1 eiro 69 centi.

0: Ну что ж, да, у нас... Так, мы уже в эфире, дружище,
1: приветики. Хорошо, все бывает. Так, у нас в гостях Никита Зантманс. Никит, привет.
2: Приветствую, приветствую.
0: Никита хоккеист, Никита организатор турнира 3 на 3. Ну подожди,
1: он
0: давай...
1: Он даже не организатор, он уже основатель,
0: основатель
1: в Латвии,
0: да. Ну, давай теперь
1: этого нового формата.
0: Нас заинтересовала твоя хоккейная карьера вдруг внезапно, да? Подожди, что там в Америке-то?
1: Просто мы сейчас понимаем, что для того, чтобы браться за такие серьезные процессы, как организовать международный турнир 3 на 3, наверняка у тебя есть свой личный опыт. Вот про него Андрей хочет узнать.
2: Да, конкретно
1: про... Расскажи про себя. Сколько ты играл в Америке?
2: Да, был такой тоже период. Он недолго длился, меня депортировали оттуда. Тогда я был там.
0: Так, что натворил?
1: Вот.
2: Я могу скинуть все на отца, я ничего не творил.
1: Сколько тебе было лет, когда тебя отправили?
0: 15, да, наверное, 14?
2: Не, ну с 16 я уехал, и, соответственно, в мое день рождения меня депортировали прямо.
1: А, это праздник такой, да? Подарок?
2: Да, да, да. Я отметил как надо, по крайней мере, я могу рассказать, как я отметил свое 18-летие.
1: Подожди, давай до этого расскажи, пожалуйста, как ты туда попал вообще изначально.
2: Да как-то отец там жил, позвонил, сказал, что есть такая возможность, я сразу воспользовался и поехал.
0: Ну, сейчас перед молодыми хоккеистами, юными, да, стоит очень серьезный выбор, ехать, продолжать здесь тренироваться или ехать за границу. Вот скажи свой опыт заграничный, как?
2: Ну, конечно, там уровень, так скажем, хоккея, он выше, но это очевидно, масштабность больше, поэтому... Если есть вариация туда ехать, то, конечно,
0: но
2: надо
0: есть
2: использовать.
0: Вариация попасть в какой-то клуб, ну, то есть, в котором уровень не такой будет высокий, или как?
2: Ну, разные есть, все зависит, конечно, от понимания, да, можно попасть не туда, куда надо, вот как я и поэтому оказался тут.
0: Так все-таки ты попал не туда, куда надо, да? Ну, и чем закончилась-то депортация?
1: В итоге вышло так, что что-то неправильно было оформлено с документами, и как быстро там вообще все узнали? Я думала, что там как-то нужно... Короче, за всем следят, да, получается?
2: Ну, суть в другом чуть. Я, получается, 3 года там существовал, играл в хоккей, я делал, так скажем, это не максимально официально.
1: А, как оказалось? Ну, ты думал, что все в порядке?
2: Ну, я думал, что в порядке, и моя команда тоже думала, что все в порядке.
1: Да.
2: В итоге я полетел сюда в сборную на 18, и после 18 я возвращался, соответственно, когда уже проходил паспортный контроль, мне сказали, мальчик, ты не проходишь особо никуда дальше.
0: А, то есть неправильно было все оформлено, да?
2: Ну, так скажем,
0: все
2: да.
0: Понятно. Ладно, что ж, но ты кое-что все-таки оттуда привез. Ты привез формат, ну, то есть подсмотрел там какие-то нюансы формата 3 на 3. Плюс ко всему, значит, вы уже организовывали, а как выяснилось, мы просто мало об этом знали. И мы сейчас пришли к тому, что чемпионат мира, который мы только что смотрели, в основное время все результаты были ничья. Все решилось уже в формате 3 на 3. Получается, что все
1: они
0: сложнее...
1: Они украли вашу идею!
0: Не-не, получается, нет, что все сложнее и сложнее становится играть 5 на 5. Мало шайб забитых там и там, и все вот в 3 на 3 как-то все интенсивнее, активнее, интереснее. И в данный момент ты сейчас представитель чемпионата.

0: международного, на этот раз уже, да, в арене Риг, в Xiaomi Arena, простите, будет проходить. И в зрелищный, только 3 на 3, сразу же выходят 3 человека, сменки, пошло-поехало. Как это происходит? Какой формат? Сколько минут они на льду? Сколько минут длится период? Сколько периодов? Я что-то сейчас сам собой как будто...
1: А я подхвачу, я просто жду своей очереди.
0: Подхватывай, да. Это все, в принципе,
2: паузы.
0: Ты меня поправляй, если я ошибаюсь.
2: Да,
0: или...
2: он может говорить бесконечно, но не всегда вообще в правильном направлении. Поэтому...
1: Не надо перебивать, короче, здесь, да?
2: Да, конечно.
1: Все,
2: ты должен бороться, как за шайбу.
0: Перехвати в какой-то момент, да, как, где я ошибаюсь или все так и есть.
1: Не-не, все верно. У нас по факту 3 периода по 7 минут, да, то есть в большом хоккее это 20 минут по 3 периода, да. У нас, соответственно, это 7 минут длится. Удаления у нас нету, места удаления у нас штрафной бросок, но он исполняется, то есть на ком свалили, он с красной линии по свистку начинает бежать, а за ним бегут все остальные игроки с синей линии. И получается, как выход 1-0 в большом хоккее. То есть по факту он может
0: то
1: и отдать пас.
0: То есть это булит, но при этом все продолжают...
1: Это как булит, но при этом получается, как игровой момент, как будто человек бежит 1-0, и все бегут за ним.
0: Класс.
1: Вот. Да, то есть...
2: Это получается тяжелее, да? Ну, как бы...
0: Ну, нет, как бы тот же самый булит, но если ты не забиваешь, то могут добить.
1: Но и тебя вариантов особо нету. То есть на булит ты можешь медленнее, быстрее, а тут у тебя вариантов нет, тебе надо бежать, потому что за бой быки еще бегут сзади, поэтому, да.
2: Но их меньше. А подожди, это получается 3 на 3, это вратарь?
1: Ну, конечно, вратарь есть, да.
2: Он четвертый?
1: Да.
2: А, то есть 3 на 3 на поле?
1: Да.
2: Все.
1: И 6...
2: Это нормально, что вратарей вообще как бы не считают?
1: Ну,
2: они как бы к этому привыкли? Или вы могли бы сделать формат 3 на 3 и плюс еще 2 вратаря? Ну, так было бы нормально, более честно для названия.
1: Ну да, но говорят, просто вратари через своей планете живут, поэтому...
0: Ты понимаешь, что выход в 1 на 1 на вратаря называется выход 1 в 0, правильно ведь?
1: Да.
2: 1 в 0. Это что значит? Что нет шансов у тебя?
0: Нет, нет, нет. Это значит, ну как бы можно выйти 2 в 1. Это значит, 2 нападающих выходят на одного защитника. А выход 2 в 0 означает, что нет защитника, есть только вратарь, но почему-то считается ноль. Вот это неприятненько должно быть вратарям. Ну ладно, это нюансы. Нюансы терминологии, скажем.
2: Меня заинтересовало в вашей программе такой момент, что в рамках мероприятия, это сейчас зачитываю официальную информацию с bilishoservice.lv, где можно уже приобретать билеты на это событие. Итак, в рамках мероприятия уникальные боксерские поединки на льду Ice Fights.
0: Наш любимый мордобой.
2: Это что, простите, пожалуйста?
1: Да, мы ввели такой, попробуем экспериментальный новый формат.
2: То есть вы просто решили, я так понимаю, вот эту вашу переодевалку перенести на поле?
1: Ну, почти, можно сказать так, да. То есть будут в центре поля двое сражаться на ММА-перчатке между собой на коньках. То есть что-то новое.
2: На коньках?
1: Да. Именно на коньках, да, то есть...
2: Подождите, такое уже было?
1: В Америке, я знаю, что это проходит, надо это, соответственно, начать в Европе.
2: Они на коньках и в боксерских перчатках?
1: В ММА-перчатках, да.
2: В ММА, то есть которые более такие, ну, просто что? Бинты как будто бы, нет?
0: Ну, которые как уже не краги, но еще не боксерские.
1: Ну, образно говоря, чтобы чуть-чуть
2: жестче. Это еще более болезненно так.
1: Но неприятно точно
2: а
1: будет.
2: А где вы нашли ребят, которые хотят поучаствовать в этой
0: или
2: новой...
0: те же самые, что в хоккей играют будут?
1: Нашли, так скажем, энтузиастов, которые заинтересовало это предложение.
2: Это круто! И сколько таких боев будет? Ну, как бы сколько участников?
1: Всего 6 участников.
2: 6 участников?
1: 3 с Эстонии, 3 с Латвии.
0: Так.
2: Круто. И...
0: А там, ну, как бы, вот по твоему представлению, там важно умение стоять на коньках или важнее умение боксировать? Что выигрывать можно?
1: По моему усмотрению, лучше не выходить в такое мероприятие.
0: То есть, ребята, скажем так, ну, немножечко... А можно нам такого пригласить тоже сюда в студию и пообщаться?
1: Все согласуем, конечно,
0: а его мотивация? Как вообще?
2: Но мы хотим, чтобы он пришел к нам в коньках.
1: Ну, его мама в перчатках, да?
0: В перчатках, чтобы он пришел на так.
2: Ну, не, но он отлупит нас еще. Нет, надо...
0: А ты думаешь, что тебе будет лучше, если тебя отлупят без перчаток?
2: Ну, если он будет в коньках, может, мы можем убежать, понимаешь? Нужно как-то пытаться создать некоторый баланс. А, слушай, ну, выглядит как будто бы ничего такого вообще не было никогда.
1: Да, так и есть. То есть, ну, и также 3 на 3 хоккей, по факту, отдельного чемпионата в Европе еще не было. Мы вот проводили, соответственно, и международ...
2: Вы проводили в Латвии уже на протяжении там, 3 или 4 лет. То есть у вас есть опыт в организации именно этого формата. Вы уже там некоторые вещи отработали. Да. Теперь уже можете остальных приглашать.
1: Да, но у нас, то есть, проходило это на местечковом так уровне, так скажем, да. Что все игроки, которые за рубежом играют, летом собираются. Мы их собираем на наших турнирах, они каждый год снова приходят, соответственно, мы делаем на правильном уровне.
2: То есть здесь тоже такой нюанс, что почему удалось в этом формате собрать всех звезд, многих звезд, да, ты потом уже похвастаешься именами, именно за счет того, что заканчиваются все чемпионаты, и это тот самый, можно сказать, такие определенные каникулы, да?
0: Межсезонье хоккейное.
1: Ну, период, когда как раз-таки все находятся, да, дома, они начинают соскучиваться по хоккею.
2: Я хотела сказать, вместо того, чтобы чуть-чуть отдохнуть, они такие, вау, есть еще один турнир, поехали.
1: Но мы даем время отдохнуть, то есть, например, если мы говорим сейчас о маленьких турнирах, он в июне проходит, сейчас будет первый в Тарту в Эстонии, там уже поедут, соответственно, кто два месяца отдыхает от хоккея, а в конце июня у нас в Марупе будет турнир.
0: Это будет турниры в латвийского масштаба, да. Ну, это в смысле такие, им, как ты говоришь, маленькие. А ты сам играешь, кстати, в них?
1: Или в них я играю, да.
0: А, ты играешь. А мы говорим...
2: А ты приходишь, ты говоришь, я все-таки основатель, поэтому, пожалуйста.
1: Я скромно, спокойно захожу.
0: Ну, на суде уже можешь наорать чуть-чуть, нет?
1: Ну, бывают моменты, да.
0: Ты чего, не видишь, что ли? Ладно, хорошо, а если... Давай все-таки говорить о том, который будет приходить в Шоуми-арене. Арена, там будут играть, во-первых, латвийская сборная, прямо фактически, да? Ну, там, по крайней мере, много игроков.
1: Да.
0: Тралмакс, давай.
1: Да, Вилманис.
0: Смирнов.
1: Смирнов, Крастенбергс, Зиле, Мамчич.
2: Да. Их больше трех, они будут меняться все время, да?
1: Ну, вообще, 10 человек в команде.
0: 10 человек в команде.
1: 9 плюс 1, да.
2: А,
1: 9 плюс 1. Это если мы про Латвию говорим. Соответственно, еще...
0: А в воротах кто?
1: В воротах останется пока секретом.
0: Воу! Интрига! Хорошо. Так.
2: Или еще не подписан контракт.
1: Еще не подписан контракт, да. Я просто запустил как интригу, но да.
2: Все нормально, это...
0: Вырежем.
2: Вырежем, да, мы это можем. Мы так всем говорим, чтобы людям спокойнее было.
0: Но это говоришь, мы говорим сейчас про наших латвийских звезд, которых мы все хорошо знаем, которых мы недавно поддерживали на чемпионате мира, но из других стран, перечисли страны, из которых приезжают.
1: Так, получается, Швеция, Финляндия, Чехия, Словакия.
0: На Финляндии прям чемпионы мира приезжают.
1: Да, ну, не знаю, как чемпионы, но приезжают.
0: А кто-нибудь из чемпионов мира приезжает? Давай так задам вопрос.
1: Надо смотреть состав, но я знаю, что приезжает. Я проверял по CV, я смотрел, что приезжает бывший игрок НХЛ. Причем их двое точно в команде. И еще финны прислали на сей момент 5 человек, то есть мы ждем еще 5. Соответственно, это, скорее всего, чемпионат мира, потому что они были заняты и не до этого было.
0: А, то есть еще не приняли решение, но сейчас вот чемпионат мира закончился, и сейчас они...
1: Да, мы ждем окончательный состав финнов. У нас также со шведами было, мы ждали, пока закончим чемпионат мира, также со словаками, потому что игроки были заняты, и, соответственно, им было не до этого. Сейчас уже, соответственно, мы ждем от них состава и будут присылать, и да.
0: То есть это будут игроки сборных прямо?
1: Да, это игроки сборных, это с Швеции ходят слухи, что это будет два брата, которые играют на сей момент в НХЛ, да, это Эклунд братья, и... То есть венгры тоже все из сборной едут, которые в сборной сейчас участвовала, тоже венгерская команда, соответственно, это будут игроки сборной.
0: Так, еще раз, Швеция, Венгрия, Финляндия, кто еще?
1: Чехия, Словакия. Наши собратья
0: соседи.
1: Эстония.
0: Эстония, отлично.
1: И Германия.
0: А ты говорил, что эстонцы приезжали тут, или подожди, литовцы
1: приезжали.
0: Литовцы приезжали и очень себя хорошо показывали.
1: Ну, относительно хорошо, да. Не на том уровне, чтобы надо было, да. Но, соответственно, они не были готовы, что будет турнир такого уровня здесь, да.
0: А, то есть на этот они не едут?
1: На большой не едут.
0: Они на маленькие приезжают?
1: На маленькие приедут,
0: там,
1: да.
0: Они могут.
1: Ну, там хотя бы их камеры не снимают, да.
0: Стесняются? Говорит, не рабочая сторона, не могу. Ладно. Хорошо. Слушай, давай еще чуть попозже продолжим, сделаем паузу. Если появляются вопросы...
2: Мне нравится, что девушки сразу отреагировали. Какой интересный молодой человек у вас в эфире.
0: А, мы еще видео покажем.
2: Можно ли его найти на Фейсбуке? Сейчас мы все
1: яркие
2: пароли. Это неважно. Так,
0: молчи. Ладно, давай так. Ну, Никита Залтманс у нас в гостях, да? И мы говорим про хоккейный турнир 3x3, международный хоккейный турнир.
2: Первый в Европе, который начинается с Латвии. За что, Никите, большое спасибо. Я чувствую, что это такое серьезное начало большого мероприятия.
0: Да, и через паузу мы еще узнаем побольше подробностей.
3: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Радио. Место на

0: Blast, который называется Terms and Conditions. Мы услышим через 2,5 минуты. Ну а также продолжим узнавать про хоккей формата 3 на 3 чемпионат, который пройдет у нас в Латвии. Вместе с Никитой Зантманом мы все вопросы выясним. Присылайте, если такие есть, на WhatsApp 25037.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Kaukāza dienas – Peikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam. Ar paldies karti granātābolu sula Granda. 1 litrs – 2,29 €. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Максима, лай нека не трогто.
2: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали, вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
3: Эрик, ты только послушай, куриное филе на гриле.
4: О, это уже звучит хорошо.
3: Филе мента жареное.
4: Отлично.
3: И сырники.
4: Так, стоп, покажи, что ты там нашла.
3: Это в Lidl, у них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри. Еще тунец под шубой и домашний паштет.
4: Все, поехали. Берем. Вот так и бывает. В магазинах Lidl легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Lidl – твой рецепт силы.
5: Яньос!
6: Яньос, Яньос!
7: Топ-топ-топ!
8: Ура! Лето! Уикенд! Летняя одежда и обувь со скидкой 20%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 рабочих дней.
9: Weekend.lv – лучший выбор в Латвии.
10: Laiks kādam pasākumam, ballītai, teambuildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums uzkoda ar odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 26220006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
11: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc Oulu 2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.

0: Так, ну что, вопросы прилетают. И
1: так,
0: есть...
1: Никита Затман у нас в гостях, да? Рассказывает сегодня про новый, можно сказать, впервые такой мирового уже масштаба проект 3 на 3, хайп-хоккей.
0: Хайп-хоккей это называется, да?
2: Хайп-хоккей, да.
0: Хайп-хоккей, придумали же название, да? Такое. Ладно, ладно.
1: Ну а что?
0: Xiaomi Arena.
1: Никита молодой
0: парень. В июле какого числа?
2: 18-19 июля.
0: Два дня. Вопрос. Билет. И что? То есть это за два дня пройдут все игры. То есть половина игр в один день, половина игр во второй день. Правильно?
2: Все верно. Но первый день у нас получается больше как групповые игры, плюс какие-то бои, да? И следующий день у нас финальные игры.
1: Сейчас у нас наши слушатели задают вопрос. Кто-то не увидел эту цену. От 7 евро до 45. И они спрашивают, мы не понимаем, это что, на весь день мероприятия? Потому что указано, что чуть ли там не до 10 часов мероприятия.
2: Да, это... но это же не одна игра, это у нас идет турнир, да, соответственно, там много игр. У той же Латвии будет 3 игры в день, и вы покупаете билет не на определенную игру, вы покупаете вход, получается, на мероприятие. То есть в любой момент вы можете выйти.
1: Это чуть-чуть другой формат.
0: То есть ты не как в обычном хоккее, ты приходишь, одну игру посмотрел и пошел домой.
2: Не-не-не.
0: Ты смотришь все игры подряд.
2: Но не обязательно. Ты можешь выйти, пойти покушать, погулять, там, не знаю, соответственно, у нас какая-то...
1: Обеденный сон.
2: У нас будет какая-то развлекаловка, да, это зависит уже от возраста, вот, и то есть будет какая-то дополнительная развлекаловка, и...
1: Ну, слушай, я поняла, что начиная с того, что в какой-то из них будут вот эти ice fights, да, то есть эти бои,
2: да.
1: Потом также будут музыкальные выступления, какие-то музыкальные диджейские перерывы.
2: Да, также вот мой друг Судра в сердце придет, исполнит пару песен, так что, да, будет дополнительно.
1: Как ты скромно про таких друзей говоришь, что если бы у нас такие друзья были, ты знаешь, мы в каждую секунду... Итак, мой друг!
0: Мои кореша!
1: Тогда...
0: Значит, это будет игра, и ты, как ты сказал, 3 периода по 7 минут, правильно?
2: Все верно, да.
0: И они сыграли, там все, какой счет есть, все, перерыв, допустим, да, и следующая игра в определенное время начинается, правильно?
2: Все верно.
0: Выходят две сборные опять играют, сыграли... Перерыв следующий.
2: Да, все.
0: И так вот весь день будет проходить.
2: Все подряд будет, да, график будет выложен, соответственно, как и в Билишу сервис, так и у нас в соцсетях. Да, это...
0: Купив билет, я, например, хочу приехать на игру, которая начнется условно 14:30, да? Я могу приехать раньше, а могу приехать ровно 14:30, зайти и посмотреть свою игру, которую я хотел.
2: Все верно, да.
0: Отлично.
1: Класс.
0: Скажи, пожалуйста, вот по твоей практике, в таких играх, да, когда играют, ну, как много шайб за одну игру залетает вот в разные ворота?
2: Вот в том-то и дело, что все думают, что счета какие-то разгромные, бешено много шайб заходят. Это не так, потому что все играют аккуратнее, так как никто не хочет пропустить. И вот смотрите, сейчас на чемпионате мира в финальной игре они... И сколько минут, я не помню точно, но...
0: Очень долго.
2: Да, долго не могли забить шайбу.
0: Очень, вот, ну да, но это финальная игра.
2: Я согласен, что да.
1: Напряжение и ставки были более серьезные.
2: Напряжение и ставки побольше, да.
0: Тем более там золотой гол, это...
2: Я согласен в этом плане тоже, но каждая шайба потом тяжело отыграть. В чем суть? Потому что как только кто-то забивает, другая команда тоже сразу начинает больше с шайбой играться, тянуть время, соответственно, чтобы меньше возможности другой команды было забить. Так что это не так работает, что... Прям будет разгромный счета в какую-то из сторон. Будет.
0: Но...
2: Как... Да-да.
1: Никит, а есть такое, что... А удаление тоже может быть?
0: Четвертый игрок добавляется.
2: Удаление, задержанный штраф, это, соответственно, четвертый игрок. И удаления самого нету, есть булиты, я говорю. То есть, да.
1: Все, я поняла. То есть такого, что типа потом будет 2 на 2?
2: Нет, такого не будет.
0: Нет.
2: Мы на будущее можем обдумать.
1: Я девушка, которая не до конца в курсе про хоккей, поэтому...
0: То есть вратарь тоже можно снять, выпустить четвертого игрока, поиграть какое-то время, но потом отложенный штраф это булит. Который пробивается по типу футбольного пенальти. Когда ты пробиваешь, если вратарь отбивает, то можно добежать.
2: Да, игра продолжается, соответственно, после свистка.
0: Все, понял. А как вообще, кстати, по поводу остановок игры?
2: Вот в том-то и суть, что интереснее смотреть. То есть людям больше не нравится, когда максимально много перерывов. У нас получается, что свисток только в окончании периода, после гола, соответственно, и при офсайте, то есть зоне.
0: Так, а во всех остальных случаях все, игра продолжается? Какие еще?
2: Пробросов у нас нету.
0: Пробросов нету, вот.
2: И сбрасываний тоже нету. Если вратарь прижал шайбу, у него 3 секунды, чтобы подать эту шайбу своей команде, или же тогда судья свистит через 3 секунды, забирает шайбу и отдает, кто атакующей команде, и они начинают заново атаку.
0: А, то есть выгоднее вратарю надо быстро-быстро найти еще кому своему игрока, чтобы ему отдать, чтобы шайбу сохранить.
2: Да, да, да, да.
0: Таким образом, это не задерживает игру. Все, понятненько. Короче, это все, во-первых, ну, игры короче, но зато они интенсивнее. Так, правильно я понимаю?
2: Намного интенсивнее, намного интересней. То есть не будем обесценивать, конечно, большой хоккей, но это новый формат, другой хоккей, другая возможность, и да.
1: Никита, а почему такие божеские цены? Я сейчас просто прям смотрю, но...
2: Все для людей.
1: У нас 25 евро начинают...
0: Наши слушатели просто, знаешь, слишком...
1: Они не привыкли, они говорят, в смысле?
0: Все так дешево.
1: За 20 евро на весь день мероприятия, где ты можешь входить, выходить, выбирать игры, которые ты хочешь посмотреть, еще послушать «Судорогу сердца».
0: И посмотреть файт.
1: Ничего себе.
2: Да. Мы для людей.
1: Альтруисты. Да?
0: Так, ну давай еще раз, те, кто не слышал, и кто подключился только что, и это хоккей 3 на 3, это не просто, типа, собрались ребята со двора, это прямо игроки сборных приезжают из стран, в том числе действующих чемпионов мира теперь уже, из Финляндии, Швеция, пожалуйста, тебе, напомни, я уже забыл,
2: Чехия, Словакия,
0: Германия.
2: Да, я надеюсь, что...
0: Ну, Литва, я помню еще.
2: Эстония.
1: Я, конечно, понимаю, что ты как вроде как организатор не имеешь права, ну, за кого-то болеть, но, наверное, все-таки за Латвию, правильно?
2: Ну, какие варианты, конечно.
1: Так, а если так вот заглядывать немножечко, кто тебе кажется одним из там главных таких, наверное, соперников? Выдели топ-3 команд, с кем будет, наверное, сложнее всего. Ну, так просто по твоему ощущению.
2: Ну, Финляндия 100%.
1: Сильный, да, состав?
2: Да. Швеция 100%. Я бы сейчас сказал, что везде хорошие составы. Те же венгры, на самом деле, я как говорю, хоккей 3 на 3 чуть другой, да, то есть...
0: И 10 человек собрать легче, ну, таких сильных игроков, чем целую сборную, да?
2: Да, да, да, то есть я бы не исключал, что эстонцы вышли первый раз в истории в следующую дивизию, да, в чемпионате мира, вот, и они поедут тем же составом, которым они вышли дальше.
1: То есть они уже, у них был опыт сейчас немножко поиграться вместе, и, наверное, это тоже... для них плюс.
2: Какой-то, да, но все равно это другой формат. Для них он будет первый раз, насколько я понимаю, поэтому...
1: То есть все, в принципе, в равных условиях. Для всех это такой нестандартный формат, а всем придется немножечко...
0: Да почему нестандартный? Ты посмотри, как закончились игры за первое место. Это все завершилось форматом 3 на 3.
1: То есть такие сценарии тоже тренируют?
0: Рассматривают ли это наши, ну, игроки, которые будут участвовать, как такую, знаешь, своеобразную тренировочку еще такого?
2: Я думаю, на самом деле, сейчас после чемпионата мира они другое рассматривают, а вот да, ближе к этому мероприятию.
0: А что они рассматривают по чемпионату мира?
2: Ну, пиво точно льется, я думаю.
0: Нет, это понятно, подожди.
1: Это вредит вашему здоровью.
0: Но люди-то как хоккейные, они же не могут долго без хоккея. Они какое-то время там-то пиво или... Будем напоминать, что это вредит вашему здоровью.
2: Конечно, не пейте ни в коем случае.
0: Да-да-да. Но отпраздновав все это, все, что произошло, они же рано или поздно все равно начинают скучать по хоккею, и вот...
2: Да, поэтому мы даем время. Сейчас как раз у них получается 1,5 месяца, наверное, да, отдохнуть, прийти в себя и потихоньку уже подготавливаться к самому турниру, потому что это не будет восприниматься просто так, даже я с тем же Траумаксом разговаривал, он говорит, ну, то есть, понимаешь, если мы будем играть, то мы будем играть и бороться за победу. Ну, то есть, соответственно, для них это тоже принципиально.
0: Скажи про болельщиков из других стран. Известна ли тебе какая-то инфа, как собираются ли приезжать сюда? Может быть, даже хулиганить какие-то болельщики приедут? Знаешь, эти шумные, громкие вот эти все в масках. Или пока нет такого еще?
2: Я знаю точно, что немцы, они везут с собой... эстонцы, соответственно, поэтому отчасти мы как бы и приглашали на турнир, чтобы они могли приехать посмотреть, и сейчас в Эстонии хоккей развивается, и они его любят. Вот. И в остальных мы тоже, конечно, странах дадим дополнительную рекламу, чтобы люди знали о таком мероприятии и приехали поддержать свою страну.
0: Ну, то есть сборные повезут с собой еще своих каких-то фанатов, да?
2: Я больше чем уверен, родственников так точно.
0: Как обычно.
1: У них без вариантов.
0: У нас все, наверное, да, по вопросам. Если что-то ты хочешь что-то рассказать, что ты считаешь важным. Потому что мы, как известно, да, то есть мы не просто так здесь встретились, мы как Топ-Радио собираемся очень сильно поддерживать это мероприятие. Нам оно нравится. Мы готовы прийти туда тоже, поболеть за нашу сборную в том числе. Где-то там ищите нас на трибунах с Наташкой прыгающей. Ты нам дашь на трибутику какую-то?
2: Конечно, вам так точно.
1: Отлично.
2: Да, то есть, ну, если так говорить вкратце... Все будем рады видеть. Мероприятие точно будет на топ-уровне. Соответственно,
1: на уровне топ-радио, судя по всему, да?
2: Да. Ну, мы
1: поэтому, то есть на высшем.
2: Поэтому
0: выбор,
2: мы туда.
0: Выбор, да.
2: То есть, если любите хоккей, точно летом ближе, чем вот это, вам ничего не будет, так скажем, да.
0: Да, отлично. Отличный повод.
1: Я лишь могу добавить, что мы ждем более подробную программу. Мы расскажем о ней уже на следующей или там через недельку.
0: Мы ждем подробности... еще других хоккеистов сюда, да, в гости, которые будут здесь, которые будут выступать, ну, играть, да, в этом чемпионате. Мы тоже ждем в гости, да, ты нам обещал, что придут какие-то ребята. Мы с удовольствием их примем.
2: Да, также придет судья, наш главный судья нашего мероприятия.
1: Вот
0: да,
1: это
0: ладно,
1: да.
0: С судьей мы с удовольствием бы пообщались. Ты расскажи им, что здесь у нас классно. Что мы... Пускай все приходят. Мы с удовольствием со всеми пообщаемся. Тебе спасибо огромное.
1: Никит, хорошего тебе дня и удачи. Я уверена, что у вас все получится.
2: Спасибо вам огромное. Все. Спасибо большое.

все о погоде. В этот вторник, 2 июня, во второй половине дня в Латвии ожидается облачная погода без осадков. В Курзаме температура воздуха составит до 16 градусов. В Латгале, восточном Видзуме, центральной части страны, а также в столице воздух прогреется до плюс 23 градусов. Ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду.

0: Так, без паники, ребят, все в порядке. Это проверка, проверка.
1: Как раз у нас есть несколько минут для того, чтобы покинуть это помещение. Да, никто не стрессует, никто не переживает. Тренируемся, просто тренируемся, чтобы все знали, что делать. На всякий случай, который обязательно не пригодится.
0: Ну, на всякий случай нам уже намекнули, что нам пора отсюда и домой.
1: Так что... Будьте бдительны, следите за своим телефоном и не волнуйтесь, если услышите прямо сейчас, ну, в ближайшее время сирену.
0: Через 4 минутки, да, сирена зазвучит. На 10 минут все будет везде. Ну, в Латвии, конечно, те, кто в Латвии.
1: Мы
0: в Риге.
1: С вами уже что, прощаемся?
0: Всем хорошего дня. Желаем, Рузан, на следующие 2 часа. Все, пока.
1: Пока-пока.

Либо и Эмма. Сегодня еще и день воды. День воды. Вода сегодня именинница, говорят. А сегодня еще и день здорового питания. Смотрите, как все как надо, все вместе. День лысых мужчин. Международный день блудни... Ой, нет, что-то не то. Это не будем мы произносить. День воды. Вот этого нам достаточно сегодня. Пейте водичку, привыкайте и делайте это каждый день.

2012 год. 12 года. Это трек. Кевин Харрис, Элли Голдинг, I Need Your Love. Очень летний вайб у него. Ну, а лето, оно уже вот второй день. Не проморгайте, кстати. Это кажется, что только началось все, а оно как быстро проходит обычно, да? Sugar. Трек очень летний, также для

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

Сегодня свой день рождения отмечает Чарли Уоттс. Родился он 2 июня в 41 году. Кто это такой? Вообще, скорее всего, спросите вы у меня. А это барабанщик группы The Rolling Stones. И его часто называли самым спокойным человеком в индустрии. Он, правда, такой очень сильно уравновешенный человек. Ну, таким как бы барабанщик и должен быть. Это прям точное описание, пока вокруг рок-н-ролльная движуха. Мик Джаггер со своей, да, этой энергией, которую он раздает просто во все стороны, из него так и плещет. А вот держал ритм. Так уверена, что именно на нем и держалась вся эта бешеная энергия стоунов. И послушаем мы их трек последних лет «Mess It Up». Это совместно с Purple Disco Machine. Это ремикс.

0: и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
2: Песня из ТОП-20.
3: Это ТОП-20.
4: Седьмая позиция.
2: ТОП МЮЗИК.
3: Прямо сейчас.
2: Песня из ТОП-20.
3: Это ТОП-20.
4: Седьмая позиция.

радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможен дождь, преимущественно к вечеру, а также есть вероятность грозы. Подует слабый ветер, температура воздуха поднимется до плюс 20-24 градусов. На побережье будет немного прохладнее.

0: В Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмала Сгатва 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмала Сгатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали. Вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
1: Еще не пользуешься приложением MegaDraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. MegaDraux. Для друзей дружеские цены.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитесь с каждым бибом своей цаем.
3: Для мощного лета выбирай Теле 2.

Круто, это когда вот ты сделал трек, да, и проходит много-много лет, а точнее 20, а он все еще звучит, а он все еще качает, а все еще его слушают, а все еще продолжается пополнение просмотров и прослушивание YouTube и Spotify. Красавчики. Да, время от времени нужна такая небольшая доза Джастина Тимберлейка, как минимум мне. Мы продолжаем.

знаю, как насчет того, чтобы произносить, в принципе, это на всю страну, эти слова. Но, ребят, сегодня... Сегодня день, уходите из офиса пораньше, да, это для офисных работников. Надеюсь, работодатели на меня сейчас жалобы не накидают. Хотя, погодите, погодите, это... О, те, кто уже воодушевился, Галя, у нас отмена, это отмечают в США. Нет, ну если вы там, дерзайте. А если вы тут, но все равно дерзкие, то кто я такая, чтобы вас останавливать?

0: Адо Бенсон Бун в ремикс специально для вас, для слушателей Топ Радио. Услышим очень скоро. А также Stronger Than Before. И много другой крутейшей музыки. Скоро.
1: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
2: Ура, лето! Уикенд. Летняя одежда и обувь со скидкой 20%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 рабочих дней.
3: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
4: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
5: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
6: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополы Оптика ЛВ.
5: Метрополы. Видеть и увидеть.

0: piecu glāt. Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Отличные предложения для вашего дома и сада в магазинах «Юск». Сэкономьте до 60% на садовой и домашней мебели, шторах, предметах интерьера, подушках и матрасах. Покупай также на «Юск.ЛВ».
2: Вперед! В магазинах «Друга» сцены на прогулке. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. «Друга»с. Почувствуй красоту.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Top Radio. We love summer.

Day. Фирменный голос, конечно, невозможно спутать ни с кем. А мировую известность ему принесли как раз-таки хиты Love Me Again, которые мы сейчас с вами слушали, и Blame. И Blame, обещаю, на этой неделе тоже в какой-то момент включить и насладиться. Погоде. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможен дождь, преимущественно к вечеру. А также есть вероятность грозы. Подует слабый ветер. Температура воздуха сегодня поднимется до плюс 20-24 градусов местами. На побережье будет немного прохладнее. В Риге переменная облачность. День пройдет преимущественно без осадков. К вечеру возможен дождь. Сохранится слабый ветер и воздух в столице прогреется до плюс 24.

выбрала. Я выбрала крутейший, класснейший, мощнейший, любимейший трек. Именно один из самых классных этой группы. Наверняка многие уже узнали по этим нотам. Ну что, хочется пожелать вам хорошего, классного, нормального такого рабочего вторника. Чтобы все дела хорошо шли. Не обязательно все завершать, да, еще вся неделя рабочая впереди. Ну, а я вам говорю пока и услышимся завтра. Imagine Dragons, Radioactive.

0: Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: за хитом. Дневной эфир. Каждый рабочий день с 12 до 15.
1: Хит за хитом.
0: На Топ-радио.
2: Я просто хочу вам сказать, что вы потрясающе выглядите. Если еще никто ни разу вам это не сказал, то, ну, в общем-то, давайте начнем. Давайте радоваться. Сегодня какое число? А сколько времени? Помогите. 2-5-0-37. У нас обратная связь. Всегда очень-очень хорошо приветствуется. Пишите, что у вас в жизни происходит, потому что это в том числе станет гандикапом для эфирного свидания. 3 часа впереди, и мы проведем их вместе. Не знаю, как вам? Я просто на окладе, поэтому мне так сильно нравится. Пускай все хорошо произойдет сегодня. Рабочие процессы, личная жизнь. Ну и, конечно, вот эти летние специальные ачивки. Пускай они тоже к вам в жизнь стучат как можно чаще. В окошечко, например, добрый день, вам письмо от любимого человека. Или десерт, который по содержанию БЖУ, так называемых, впишется в вашу диету. Сможете себе позволить. А давайте лучше 3 конфеты сегодня съедим, пока еще солнечная часть дня. Вечером добегаем на беговой дорожке. План понятен, можем приступать. Let's go, друзья, let's go!
1: Топ-радио.

0: Распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam plaša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Lidl v Latviji уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья со свининой 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 6,99. Lidl стоит того.
4: Утро начинается не с кофе, а с них.
5: Бесконечно просто. Не понятно вообще, откуда у человека деньги. Конечно, рассказывал, ну так обычно. Значит, ну эту часть, наверное, не стоит рассказывать. Потому что это самое интересное. А ты просто потратил время зря. Стыдно, мне стыдно.
6: Давай мы тебя, ну раз ты сама себя позоришь, давай мы тебя тоже как бы пристыдим вместе все с радиослушателями.
5: Давай.
6: Как вам стыдно за нее.
5: Да, вообще, это днище. Да, тяга к шопингу присутствует.
6: А книга как раз таки и называлась, да, как излечиться от шопоголизма.
5: Возможно, в следующий раз.
7: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
8: Коянюс!
9: Янюс, Янюс!
10: В июне в аптеках «Апотека» скидка 35% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды, бальзамы для губ от «Бабе» для безопасного отдыха на солнце. В хороших руках.

Это что за коллабы мечты? Это Касабиан поет, а на бите Келвин Харрис. Сейчас будет час приветов, и я передаю шаут-аут DJ XS, потому что недавно мы с ним это обсуждали, я хочу поделиться. Если вам нравится Келвин Харрис, то вы тоже согласитесь, у него в каталоге нет ни одной слабой песни. И мне кажется, что жить нужно вот как Келвин Харрис, нужно, чтобы ни одной слабой песни у тебя в репертуаре не было. А вообще, конечно, вторник. Конечно, вторник. Продолжается день, который самый будний, мне кажется. И день, когда зумеры злят старшее поколение в соцсетях. То есть мало что меняется. Я вчера, например, говорил с девчонкой, и она очень приятная. Но потом выяснилось, что у меня в первый день ковида родился ребенок, а ее в 6 классе в первый день ковида перевели на удаленку, понимаете? И однажды я спросил... А впрочем, ладно, это я вам как-то потом расскажу. Ладно, хорошо, эту информацию нужно растягивать, все. Короче, все, друзья. Топ-радио, самое вторничное, что может быть во вторник. Наслаждаемся, кайфуем. Время следующей песни. Карте место, друзья. Пускай следующее произведение заиграет вам саундтреком, останется надолго и будет ассоциироваться с этим днем, когда все прям получилось. И пускай вам в магазине продают все без документов.

Если стало скучно, включи музыку. На самом деле, мне кажется, что скука сейчас — это самый ликвидный товар в обществе, потому что вокруг все эти гаджеты твое внимание развлекают, бесконечные интернеты, умные люди рассказывают премудрости. Никогда не скучно. И из-за этого надо скучать даже, наверное, специально. Уделять время на скуку. Сидеть, смотреть в одну точку, ничего не делать. Я часто этим занимаюсь, мне очень помогает. Вот бывает, если не побездельничаю целый день, считай, день прошел зря. Нас же учили совершенно другим вещам, а тут вон оно что получается. Вторничный вторник, друзья. Возможно, вы заметили, что ваш ведущий в прошлом выходе немного заживал пленочку. Я просто не хотел прыгать по темам. Я считаю, что все должно быть в канве. Сейчас просто хочу передать привет Саше. Вы знаете, Саша прекрасная, и у нее сейчас день X. День X3, я бы даже сказал, когда что-то становится в жизни больше, и у вас жизнь становится, что называется, третьего размера. Да, вот такие дела. Всем хочу пожелать, чтобы все увеличилось, становилось краше, приятнее, потому что вторник — это день, когда самый

вторник, начни сегодняк. Хочется хлопнуть крышкой ноутбука, да посильнее, несмотря на то, что еще только начало рабочей недели. Но, тем не менее, вот какая музыка впереди нас с вами ожидает. Пошлю

Монако пошлю его, да, Люся Чеботина? Слушайте, сегодня большой день, сегодня день, когда давным-давно Маркони запатентовал радио, поэтому всех коллег поздравляю, сегодня большой праздник, профессиональный, их в календаре у нас довольно много, чуть ли не каждую неделю, это я, конечно, утрирую, но их больше, чем можно себе представить, потому что СМИ... Массовая информация. Можно немножко спекулировать. Но если говорить о серьезных вещах, то Сережа в этот день бросил ЗОЖ, сказал, ЗОЖ не для Сереж, молодец. Ну, потому что всех друзей растерял, знаете, когда вы начинаете правильно питаться, люди перестают вам звонить, с вами перестает быть интересно. Я повторяю, у меня очень простой тейк. Перестал в один момент кофе и чай с сахаром пить. И... Стали вкуснее эти напитки, а люди стали казаться краше, приятнее. Это очень интересный эксперимент, продолжаю наблюдение, здорово. Ну и вообще, с вредными привычками время заканчивать, потому что лето — это очень хорошая привычка, пускай они друг друга не нивелируют. Осенью вернемся ко всему, к чему нужно будет вернуться. Это дневной.

старше Леди Гага становится, тем больше она мне нравится. Но в целом, когда нравятся женщины постарше, это, мне кажется, такой тренд хороший достаточно, верно? Девчонки становятся старше, ну а мы двигаемся дальше. Вот что вас ожидает после рекламы. Ого, ничего себе. Пахнешь как, солидная? Let me be in your arms. В исполнении Sony Fodera.

радио о погоде в этот вторник, 2 июня. Во второй половине дня в Латвии ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха в Курзуме до 16 градусов. Латгалы, восточная Видзума, центральная часть страны до 23 выше 0. Ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду.

0: в Латвии час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Знаете, должен признаться, я, дорогие друзья, даже не знаю, как сказать. Я совершенно недееспособен как бариста. Если вы владелец кофейни... В общем, я делал кофе, и это был простой американо. Понимаете? Я нажал кнопку, и... Ну... Что же я мог испортить, да? Я не сыпал соль вместо крахмала в напиток. Я не мешал его сырной палочкой вместо ложечки. Нет, совершенно... Все гораздо хуже. Я пожадничал, друзья, и решил долить до полной кружки. Вот здесь наступил момент ошибки. Я нажал не на ту кнопку, и теперь у меня у меня теперь не два, не полтора, вы понимаете? А половина кружки американо, половина кружки с молоком. Я не знаю, как это пить, а поскольку я уже один раз пожадничал, это часть моей натуры, ну, то есть выливать это кофе я тоже не буду, мне тоже жалко. Придется, друзья, каким-то образом превозмогать. На то он и вторник. У каждого свои испытания. Мы в новом часе с вами уже плаваем. Хочется пожелать вам перейти с собачьего уже на кроль, потом брас, баттерфляй, и вот так вот долетим до вечера. А там уже и сериалы, друзья, и, возможно, даже кафе.

Марков Федук. Согласитесь, очень музыкальный. Что случилось? Почему музыка остановилась? Так, все, перезагружаемся, друзья. Впереди нас с вами ожидает столько всего, вы не поверите. Итак, будет Bebe Rexha.

0: Dive into me. Красиво. Ну и разумеется, Loco-Loco. Хиты на топ-радио, друзья. Где еще столько сайдчейна? После рекламы.
1: Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste. Līdz 8. jūnijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Kafijas pupiņas Meril 2 veidi 1 kg 12,99 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami 1,49 €. Rimi – gudra izvēle. С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали. Вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.

я сегодня гороскоп читал. Знаете, вот если вы стрелец, то там написано: ты, в принципе, норм, очень все даже неплохо, но давай уже чоп-чоп, не сиди, встань хотя бы, постой. Близнецов тоже хочу прочитать. Если ты еще раз запостишь сторис с песней «Она танцует под шаде», я от тебя отпишусь. Угу. Ну и, наконец, «Скорпион». Там неразборчиво текст, не смог ничего разобрать, только в конце подпись «И что ты мне за это сделаешь?». Верите ли вы в гороскопы, друзья? Всем блесс, всем хорошего дня. 2:05:37. Пишите, как у вас день складывается. Это довольно любопытно.

Такой немного расстроенный здесь синтезатор, да, согласны? Есть такое ощущение? Мне кажется, они его специально расстраивали. И он по своему звучанию напоминает орел Бритни Спирс поздний. То, какая она личность. Вот под эту музыку Бритни Спирс с ножичком танцует, да? Есть такое? Обожаю Бритни Спирс. Еще со времен Hit Me Baby One More Time. Ну и, кстати, о личности. Кто на свет в этот день появился? Исключительные люди. Граф Калиостро. Знаете, я был уверен, что это вымысел, а он правда был такой придворный трикстер. Знаете слово трикстер? Мы любим трикстеров. Их очень много в поп-культуре. Вот Остап Бендер, Леня Голубков, Мишка Япончик, Юрий Куклачев, Эрик Картман, Клара Новикова, Мистер Бин. Кстати, говорят, что Мистер Бин и Клара Новикова целовались. Да, да. И вот вопрос. Поцеловалась бы ты с Мистером Бином? Или перефразирую, поцеловалась бы ты с Мистером Бином за миллион? И с одной стороны, конечно, без проблем, да, понятно. Только где бы ты этот миллион нарисовала, скажи мне, пожалуйста?

музыка хорошая. Надо больше слушать музыку летом. Надо купаться, надо заводить новых друзей. А, кстати, я все время забываю представиться, потому что, ну, это просто то, какой я человек, друзья. Это просто то, какой я человек. Часто бывает, залечу чайкой куда-нибудь в помещение. Бла-бла, раз, два, три, мать, йо, все, убежал. Кто это был? Это... Ну, в общем, меня зовут Никита, да? Мне очень повезло с друзьями, у меня прекрасные друзья, они все приличные люди. У них виниры очень у многих, они классно зарабатывают, иногда разводятся, много мечтают, некоторые сочиняют музыку, очень редко просят в долг, я считаю, что это очень важно. В Инстаграме у меня замечательная аудитория. Никто не хамит, все фотографируются, многие с голыми ногами, это приятно. Ёрничают смешно, делятся сокровенным, приятно, приятно. Очень щедро лайкают рилзы. В общем, жизнь удалась, друзья. Еще эфир такой замечательный у нас сегодня. New

0: Bob Sinclair. I can't wait. Bring me joy от Rudimental и Karen Harding. Galaxy. Monsieur Kongs. It's Philos London. Совсем скоро.
1: Ко Яньос.
2: Яньос, Яньос.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Atsoki, tiežasti i boļu v nagah? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
5: Латвияй. Ир. Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
7: Vpīrjot! В магазинах Drogas цены на прогулки. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. Drogas. Почувствуй красоту.

0: О том, чтобы сменить ПМЖ, начал исследовать различные страны, он много где побывал, оказался в одном из мегаполисов североамериканских, не обязательно США, а просто большой город, где ему очень понравилось, и он решил, что это место, где ему удастся действительно быть счастливым. Все продолжалось на протяжении недели после того, как он дал шанс этому городу. И уже вот буквально через неделю он рассказывает: я выхожу на балкон и чувствую то же самое, что было и в Мюнхене, и в Алма-Ате, и в других городах. И тогда он стал это обсуждать со своей девчонкой, а она ему сказала потрясающую фразу, мне кажется, это великолепное окончание часа. Она ему сказала: послушай, ты разве не знаешь, что во мне, то и вовне. Потрясающая игра слов. Пускай она станет заключительным аккордом этого часа, а мы встретимся уже совсем скоро. Гораздо быстрее, чем вы думаете.
1: Хит за хитом. Дневной эфир. Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.

0: Латвии. 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

такая немного кельтская скрипочка, да? Что-то такое ирландское. Даром, что Эд Ширан поет. С новым часом, человечество! С новым часом! Надеюсь, в этом часе радости будет побольше. Надо больше радости, согласитесь. Надо, чтобы вокруг все хлопали тебе, а ты при этом не комар. Понимаешь? Вот это очень важно. Давайте похлопаем. У-ху! Браво! Молодец. Чаще произносите спасибо. Скорее даже артикулируйте. Просто, знаешь, вот губами это гораздо лучше работает. Потому что чем герметичнее голос у артиста, тем краше звучит. Радио тем временем по-другому устроено, совершенно иначе. Здесь надо громко ставить. Лето на дворе. Возможно, ведь не знали об этом соседи. Давайте им об этом напомним. Такие вещи не грех два раза проговорить.

on Earth от Cheat Codes совсем скоро в эфире Top Radio. Alan Walker, Dust.

0: и Дэвид Гетта. Where's my husband? Где муж? А если найду?
1: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
2: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от McDonald's. Вкусные новости для всех фанатов курочки от McDonald's. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные макнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
3: Nu, labi, 4.
4: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
3: Pagi, ko? Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Утро начинается не с кофе, а с них.
6: Бесконечно просто. Там непонятно вообще, откуда у человека деньги. Конечно, рассказывал, ну, как обычно. То есть, ну, эту часть, наверное, не стоит рассказывать. А, потому что это самое интересное. А ты просто потратил время зря. Стыдно, мне стыдно.
7: Давай мы тебя, ну, раз ты сама себя позоришь, давай мы себя тоже как бы пристыдим вместе все с радиослушателями.
6: Давай.
7: Знаешь, как вам стыдно за нее?
6: Да, вообще, это днище. Это, да, тяга к шопингу присутствует.
7: А книга как раз таки и называлась, да, как излечиться от шопоголизма.
6: Возможно, следующий раз.
5: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
8: Топ-кадр кинорубрика.
6: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
5: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
6: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
5: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show. Сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
6: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
9: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
10: Для мощного лета выбирай Теле 2.

0: надо же что-то про спорт рассказать. В этом эфире часто спортивные новости звучат. Хвича Кварадона стал лучшим игроком Лиги чемпионов УЕФА, завершившейся на этих выходных. Золотые ноги. Кварацхелия вряд ли, кстати, получит золотой мяч, потому что Грузия не сыграет на чемпионате мира по футболу. Скоро стартует чемпионат мира по футболу, и там сыграет другой обладатель золотого мяча. Там сыграет Лука Модрич, дорогие друзья. Ему 40 лет. Сборная Хорватии славится своим трудолюбием. Это команда, которая очень высоко финиширует. Они были и вице-чемпионами, и бронзовые награды. Вот буквально на двух предыдущих мундиалях забирали последовательно. Как сейчас выступят. Лука, Модрич и его товарищи не молодеют, но, вопреки здравому смыслу, например, на прошлых международных соревнованиях они бегали опять 120 минут этих своих, сушили игру как могли. Зрелище, я скажу, не для слабонервных. Если вам нравится зрелищный футбол, то сборная Хорватии — это скорее антитезис, чем что-то приятное, но тем не менее... Любопытно посмотреть, насколько хорош этот человек будет в 40 лет. Нас с вами ожидают этим летом потрясающие спортивные аттракционы. Не пропускайте, а еще лучше сами занимайтесь, это тоже, говорят, полезно.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20. Место номер 6.

Погода на топ-радио. Во вторник, сегодня, 2 июня, во второй половине дня в Латвии ожидается облачная погода без осадков. В Курзуме температура воздуха до плюс 16. Латгала, восточная Видзума, центральная часть страны, столица. Воздух погреется до плюс 23. Ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду.

Надо же рассказать вам, что почитать, друзья. Конечно, литература — это хорошо, но вы когда-нибудь читали состав продуктов, которые покупаете в магазине? Я только что заинтересовался. Вы когда-нибудь вот это задумывались о том, из чего состоит такое простое куриное яйцо? Это же на 3/4 вода, с одной стороны, скучно, но потом в этой воде растворено то, что делает яйцо суперфудом. Например, 20% это белок, 10% это жиры. Ну и цвет. Почему желток желтый? Вы когда-нибудь задумывались? Каротиноиды, куда же без них. Лютеин, сломал язык. Оказывается, что в яйце столько составных частей, что элементарный завтрак может превратиться для вас в настоящий книжный клуб, друзья. Удивительные вещи на самом деле гораздо более рядом, чем может показаться. Нужно просто внимательнее на них смотреть. А слушать надо топ-радио исключительно.

переоцененных за один хит, но недооцененных за дискографию. Итак, Daft Punk, One More Time, Underworld, Bone Sleepy и Chemical Brothers. Тот трек, который у всех в Инстаграме, кстати, задолбал. Диснеевские принцессы. Внимание, на первом месте принцесса Эльза из «Холодного сердца». На втором месте Жасмин. На третьем Рапунцель, «Чисто за прическу». Ну и, наконец, виды шашлыка будем обсуждать с вами уже завтра. Я вернусь в полдень. Сейчас эфир возьмет под контроль Андре Агасси «Фан». Встречайте аплодисментами. До встречи. Гораздо быстрее, чем вы можете себе представить.

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Ну что ж, всем здорово. Это дневная смена, да. Сегодня в моем исполнении до вечернего драйва. Сегодня у меня вторая смена, и она же дневная смена. Пройдемся по плейлисту. В этом часе хиты, как обычно. Другого нам во вторника не надо. Кэлвин Харрис, Дэвид Гетта, Джеймс Хайп. Отлично. Вспомним старичка Серж Диванда в этом часе. Вот такой был парень. А также проверим новиночку от Робина Шульца. И странный трек от Миа Бойки. Это тот, который экспонат. Он везде сейчас, тут в рилсах. Но, девочки, будет для вас, скорее всего. Ну, а еще для продолжения этого дня решил порадовать тех, кого уже успела задолбать ее. Она танцует под Шаде, помним такой трек. И вот как-то мы утром ради... в виде эксперимента мы послушали этот трек. Я так думал, обратим на него чуть внимание, да и все. А нам начали все писать, говорят, что какая классная вариация. Сейчас найду его быстренько. И это новинка группы «Акцент». Казалось бы, группа, которую мы не очень часто вспоминаем в целом-то на волнах Топ Радио. Но несколько треков у них было классных. И тут вышел трек на румынском. Такая вариация. Так почему бы нет? Вторник же. Ну и зелье тоже второй день. Всем классного дня, ребята. Группа «Акцент». Название я не выговорю все равно. Но это румынская версия, она танцует под Шаде.

Трека Серж Дюант и Addicted. Скоро на топ-радио услышим. Трендовый трек от Миа Бойки «Экспонат».

0: как шоколад, не самое страшное, что может произойти. Я сейчас расскажу свою историю. Кстати, сегодня утром как раз говорили про рассаду, и тут неожиданно мне вручили уже даже целый урожай, но сейчас расскажу. Начнем с того, что я сегодня на мотоцикле. Я что-то вчера проехал через все эти пробки, решил, что сегодня так больше не хочу, не поленился, пересел на два колеса. И есть минусы, мотобратья меня вот поймут, что ты все время весь день ходишь слишком одетый. Я летом просто обожаю шорты, это прям вот главный пункт моего гардероба. Я прям с весны по осень всегда в шортах, мне нравится. Мне кто-то меня знает, они знают. Даже когда вот не очень жарко. Если я не в шортах, значит, я, скорее всего, на мотоцикле. Так есть. Конечно, есть опция в виде сменки, но я ленивый. И это нужно брать с собой еще там рюкзак. Ну, короче, я ленивый. А второй минус – это транспортировка любых предметов. Рюкзак бы я решил, как вы понимаете, да? Любое, что тебя вот просто тебе необходимо с собой, ну, чтобы ты вот что-то хочешь привезти, куда-то надо положить. Если рюкзака нету, ну, все. Вези как хочешь. Возвращаясь к урожаю. Заехал к маме, а у них уже есть тот самый с грядок прямо свеженький лучок, лук-лучок тот самый. Конечно, я не откажусь. И я сам, ты против огородов, но урожай-то, да еще и мамин, это же самое классное. Но минус в том, что я на мотоцикле, друзья. И куда, как говорится, его? На машине ты бросил его в багажник и все. Короче, если где-то вы чувствуете вблизи, от кого-то воняет луком, это, скорее всего, я. От меня сегодня воняет луком, друзья. Ничего не могу с этим поделать. Люблю урожай, люблю мамин лучок, люблю лето, все люблю.
1: Дневная порция музыкального вдохновения.
2: Дневная сила.

радио о погоде. В этот вторник, 2 июля, в Латвии, в большинстве регионов нашей страны, солнце ближе к вечеру скроется за облаками. Но осадков по-прежнему не ожидается. До 23 градусов сегодня синоптики нам пообещали. Так оно примерно и есть. И ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду.

Corazon, что переводится как Your Heart, это, ну, твое сердце. Now, The Warning. История мимимишная, которая может растопить любое сердце. На начале предыстория. Слышали ли про ребят, которые троллят HR-ов? Было много случаев, доказывающих, что либо HR-ы используют искусственный интеллект для обработки резюме, либо вовсе их не читают. Ну, что, в принципе, одно и то же, да? Или читают очень-очень поверхностно, там буквально так приблизительно все, и там приглашаем на собеседование, там разберемся. Ну, типа того что-то, да? Ну, так вот, если, может быть, кто-то слышал историю, был один парень, который, мне кажется, мы ее рассказывали, что один парень с помощью ИИ сделал максимально такое ИИ-френдли CV. Такое резюме, которое любой искусственный интеллект оценил бы как очень, по высоким каким-то своим меркам, но в нем была вписана откровенная чушь, и его везде на все собеседования пригласили. Ну, то есть там, где искусственный интеллект все обрабатывал. Ну, тут история, я обещал, мимишную историю, поэтому история будет чуть другая. В этом случае парень также решил протроллить всю эту систему и написал в резюме, что круто чешет пузико капибарам. И получил более 40 приглашений на позицию дата-аналитика, подробно расписал методы ухода за животными и даже придумал свои метрики оценки их удовольствия. Ну и было слишком много откликов. История стала еще одним примером, что HR-ы не сильно читают резюме, не сильно разбираются перед отправкой приглашений. Короче, пригласили его абсолютно все. Чем она завершилась и получил ли он таким образом работу, я не знаю. Но, по-моему, как кейс, очень отличный. Чесать пузико капибарам — это прекрасный навык, хочу сказать. Не знаю, может быть, не для вторника, ближе к концу рабочей недели. Но для вторника же нам тоже что-то нужно, правильно? Мы продолжим с классной музыкой, друзья. Пока что, если что-то есть или что-то тебя беспокоит в данную секунду, например, информация дорожного характера. Либо у тебя на работе рутина такая, что хочется не то, чтобы пузико капибарам, а какие-то такие особые задачи, что тебе захотелось какого-то, твой музыкальный порыв захотел какого-то трека. А что не сделать? Давайте сделаем. Может, какой-то рандомный трек сегодня послушаем от наших слушателей. Тоже почему бы нет. Все принимается. Для этого и WhatsApp наш существует. 25037, вот цифры. Всем классного дня!

0: я пошутил. Но не-не-не, все музыкальные заявки, мне, короче, одна понравилась, она сразу прилетела, одна из первых, но хоть это просили Eminem. У нас есть такая вот версия от Mockingbird, это от Инисы. И вот пускай будет такое завершение этого часа именно с таким треком. Ну а также трек из ТОП-20 послушаем скоро, Like a Child от Eminem, Армин Ван Бюрен. Буквально через минуту мы продолжим именно с этим треком с ТОП-20.
1: В июне в аптеках Апотека скидки до 45% на косметику бренда Биодерма и до 40% на косметику бренда Институт Эстедерм, а также скидки от 35% на солнцезащитную косметику популярных брендов. В хороших руках Апотека.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija, Merrill Din Cup 400 gramu 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Утро начинается не с кофе, а с них.
4: Бесконечно просто. Не понятно вообще, откуда у человека деньги. Конечно, рассказывал, ну, как обычно. То есть, ну, эту часть, наверное, не стоит рассказывать. А, потому что это самое интересное. А ты просто потратил время зря. Стыдно, мне стыдно.
0: Давай мы тебя, ну, раз ты сама себя позоришь, давай мы себя тоже как бы пристыдим вместе все с радиослушателями.
4: Давай.
0: Как вам стыдно за нее?
4: Да, вообще, это нищий. Да, тяга к шопингу присутствует.
0: Книга как раз таки и называлась, да, как излечиться от шопоголизма.
4: Возможно,
3: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.

0: В Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Ну что, начало нового часа. На календаре продолжается вторник. Второй день лета, 2 июня. Я хочу сказать, что сезон кондиционера открыт у нас прям полностью. Целый день сегодня работает, прям с самого утра. Я смотрю, все коллеги, обычно так бывает у нас, что в течение дня кто-то приходит и говорит, мне не нравится кондиционер, мне не нравится, нравится, не нравится, мне жарко, мне холодно, душно дует. Это все окна туда, окна сюда, кондиционер включись, кондиционер выключись. А сегодня все продержал целый день, работает. На установленные свои там 20 сколько-то градусов плюс-минус и очень комфортненько. Я не знаю, я так считаю, что такая штука кондиционер, которую надо немножечко так привыкать постепенно, потому что если вдруг потом бомбанет такая прям жара, я, конечно, понимаю, что никто против не будет, если прям будет жарко-жарко, да, у нас, но тем не менее, нам всем станет жарко-жарко, мы начнем прятаться под кондиционерами и начнем хрипеть, начнем кашлять, начнутся какие-то простужения очень неприятные, неожиданные, а если постепенно, потихонечку, мы так решили все везде и сразу врубили его на целый день. Ничего, нормально, сезон кондиционера открыт, друзья. 23 градуса уже та температура, при которой он необходим. Как у вас, как вокруг вас, как обстановка, как проходит день? Это топ-радио, у нас здесь все музыкально, у нас здесь все классно. И впереди, как обычно, в этом часе сразу же послушаем и новую песню Шакиры, и Робин Шульц у нас на очереди, Элла, Кэрик Приц, даже Рехап и Сибизус, трек из топ-20, услышим их. Рою и ее трек из топ-20 тоже обязательно. Маршмеллоу и Анна Асти даже где-то поплачет на техно. Прямо сейчас еще один классный трек от Александра Стэн, который называется No Sleep на волнах топ-радио. Это «Дневная смена». Меня зовут Андрей Фан. Всем доброго дня.
1: Дневная порция музыкального вдохновения. Дневная

здорово. Вредит вашему здоровью. Так, ладно, расскажу. Это Коста Лакоста и Ольга Серябкина. О, лето же, ну вот ходись по улицам. Можно и трезвым лучше даже так. Ну, больше гулять, это же прекрасно. Расскажу же про следующий трек. Шакира и Burna Boy стали авторами официального гимна чемпионата мира. Ура, ура. Так, друзья, ну спорт уже, не, вот хоккей, чемпионат мира закончился, да. Какие у нас еще? Лига чемпионов закончилась, да. Но сейчас начинается чемпионат мира по футболу. Там же, говорят, Месси вернутся, там Роналдо раздумывают, там же Мбаппе, там же все-все-все как соберутся, как начнут играть их, сколько футбола мы увидим. Но Шакира, очередной гимн чемпионата мира. И можно подумать, давайте вспомним, Шакира уже была автором одного гимна. И он есть, фрагмент. Сейчас вам дам послушать, как он звучит. Вака-вака. 2010 год, вака-вака, да, гимн. А, был еще у нее второй неофициальный гимн, а помните такой?

0: Лего.
1: Конструктор какой-то прорекламировала. А, так, это 14-й год. Правда, там официальный хит, официальный гимн был у JLO, но это тоже, ну, по-моему, даже популярнее было. Тоже была песня как к футбольному, к чемпионату мира по футболу. Ну и вот в этом году Шакира выпускает еще один. Но если к Шакире у нас есть вопросы, например, что слишком часто она гимны футбольные выпускает, то можем чекнуть и другие гимны. Например, первый официальный гимн прозвучал на чемпионате мира по футболу в 78 году. И автором, внимание, был Эннио Морриконе, небезызвестный. Знаете, как он круто звучал? Вы только послушайте, как он круто звучал.

филармоническим оркестром Буэнос-Айреса. Это гимн чемпионата мира, друзья. Ладно, согласитесь, лучше Шакиру, правильно? Чемпионат мира 2-6 пройдет с 11 по 19 июля. С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и в Мексике. 48 команд примут участие. А это официальный гимн Шакиры «Burn

треки в продолжении будут звучать так. Эрик Прис и Флойд, Proper Education. Кое-что такое классное вспомним, да. Такой план. Но это же ремейк, но тем не менее тоже.

о погоде быстренько расскажу. В этот вторник, 2 июня, в Латвии, в большинстве регионов нашей страны, солнце к вечеру будет скрываться за облаками уже. Так происходит в столице, например. Но осадков не ожидается. До 23 градусов сегодня, это максимум, но к вечеру опустится до 18. Юго-западный до 5 метров в секунду.

Скроллить ленту, дум скроллить. Определение даже у этого есть. Проблема наша, согласитесь, у многих. Да, я тоже грешу, что я там буду скрывать-то это. Есть история у меня про успешных успех. На дум скроллил, как говорится. Листал видео, как обычно. Наткнулся на одно видео, которое меня заинтересовало. Чел рассказывает, как в Америке заработать 200 баксов за 20 минут. Ну, классно же, да? Ну, такое заинтересовало прям. На самом деле, такие видео мы с вами, ну, просто знаем, как они обычно залетают на массовую аудиторию. Потому что даже если ты не в Америке, даже если ты сам знаешь, как там заработать свои 200 баксов там, или 200 евро, то, ну, все равно интересно, все равно ты идешь посмотреть. Ну, тут, если ждете от меня прям историю, что сейчас я перескажу, то очень зря. Там, конечно же, была полная чушь, как он рассказывал, как если там что-то надо было купить, продать. Очередной лайфхак, в общем. Купи это, продай то, я еще обучение он какие-то проводил, учил, как много зарабатывать вот, 200, по 200 баксов за 20 минут в Америке. И не спрашивайте, зачем, но я полез смотреть, что у него там еще, какие же он еще потом видео этот коуч замечательно выставлял. Следующее видео, через какое-то время, которое он выложил после того, как, значит, этого коучинга, да, видео о том, что у него можно сделать тренировку в его, да, бокс, там такой, знаешь, гараж какой-то, и там все красиво, у него за 150 баксов супервыгодная цена, только у нас приходите делать, у нас тут тренировку, в общем, тренировками он занимается, показывает такой красивый бокс, там тонирует машину, все в порядке, как у них там очень супервыгодное предложение, и момент, вот такой момент, они ничего, что факт, что нестыковочки успешного успеха при этом присутствуют. Сколько делается тонировка? Ну, вот кто разбирается? Полчаса, час, да, материалы, аренда, даже зарплаты, ну, можем вынести за скобки. Зачем человек, который обучает других людей зарабатывать 200 баксов за 20 минут, занимается тонировкой автомобиля за 150 баксов? Вопрос риторический. Вдруг кто-то знает, пишите на WhatsApp.

прежде чем в эту радиостудию ворвется Артем Демьяненко, отдохнувший, вернувшийся с Монак и лазурных берегов и Франции, и прочих курортов. Да-да-да-да-да. Я буду желать вам всем классного вечера. Завтра продолжим, но услышимся уже утром. Это Топ Радио. Оставайтесь с нами всегда. Все, пока. Хорошего вечера.

смотря насколько вы хотите. Добрый всем вечер. Вечерний драйв. I can wait. Для тех, кто не мог дождаться лета или конец рабочего дня. Вот он здесь, близок. Вечерний драйв. Здравствуйте.

кто-то говорит, и хочу скорее с работы слинять. А может быть, есть смысл подождать, пока рассосутся пробки. Например, у меня Гатва в сторону Венебас-Гатвы. И из центра, прямо под виадуком, в первом ряду авария. Все там очень тоскливо. Не тоскуем, счастье есть. Знаете, у кого счастье? У тех, кто на двухколесном ездит. Да, всем привет, мотобратьям, мотосестрам. Будьте осторожны.

за от вредной еды. Ладголос в сторону центра после Прушу. Одна полоса правая занята, там еще и трактор, что-то из него вытекает, да. Заблаговременно выбирайте правильную полосу. Спасибо за дорожную информацию. Также тоскливо у нас было на Улмане Гатве в сторону Венебас Гатве из центра, прямо под виадуком. В первом ряду авария там была, это в начале часа было. Что сейчас? Я думаю, особо ничего не поменялось.

год, кстати. Раньше каждый вечер покупала чипсы к сериалу, пишет Марина. Потом начала делать попкорн без масла в микроволновке с паприкой. Теперь чипсы дома практически не появляются. Лайфхак 250037. Сегодня про здоровое питание. Если есть какие-то рецепты вкусного и полезного, делитесь. I don't wanna work.

0: Citaruna. Mežpils par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Еще не пользуешься приложением Мего Драукс? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Kas noticis?
4: Viņš smējās par mani.
3: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
0: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Утро начинается не с кофе, а с них.
6: Бесконечно просто. Там непонятно вообще, откуда у человека деньги. Конечно, рассказывал, ну, как обычно. Значит, ну, эту часть, наверное, не стоит рассказывать. Потому что это самое интересное. А ты просто потратил время зря. Стыдно, мне стыдно.
7: Давай мы тебя, ну, раз ты сама себя позоришь, да. Давай мы себя тоже как бы пристыдим вместе все с радиослушателями.
6: Давай.
7: Знаешь, как вам стыдно за нее?
6: Да, вообще, это днище. Да, тяга к шопингу присутствует.
7: А книга как раз таки и называлась, да, как излечиться от шопоголизма.
6: Возможно, в следующий раз.
8: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
9: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava, visu vai neko.
10: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas! No 1. Līdz 3. Jūnijam ar mana topkārte pilngraudu rūdzumaize druvā spēkavota 400 gramu 79 centi. Makaroni pasta zarā 2 veidi 500 gramu 1 eiro 49 centi. Un konservēta barība kaķiem šeba 2 veidi 340 gramu 1 eiro 69 centi.
11: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
12: Top, top, top!
13: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
14: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
15: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополе Оптика ЛВ.
14: Метрополы. Видеть и увидеть.
16: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от Макдоналдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдоналдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса.

отказаться от газировки, пишет Андрей. Начал делать воду с лимоном, мятой и льдом. Не то же самое, конечно, но летом заходит отлично. 2-5-0-37. Ваши лайфхаки. Также привет и поздравления. Ну и дорожная информация актуальна.

питания сегодня. Вот, мне кажется, один из главных лайфхаков Сергей нам прислал. У меня главный лайфхак. Не ходить в магазин голодным. Половина вредной еды исчезла из моей жизни именно благодаря этому. 2:05:37. Еще пару треков у нас есть в этом часе. Один из них...

вот порадовал с фристайла, пишет мне Екабелс. Екабелс, привет. Редко, но метко, да, старые хиты нельзя забывать. А в конце часа музыка без слов для тех, кто за рулем. Элки Клейн и Time Machine.

второй час, 2 июня, вторник. Лайфхак из серии «А вам слабо?» Заказать салат вместо картохи фри. Вот это серьезно. Я как-то пробовал пару раз. «А вам слабо?» Сегодня про правильное питание. 2.5 на лей 37. Rhythm of the night.

0: and I'm fine with it. Эти и другие треки сразу после рекламы. Оставайся с нами.
1: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apģērbam 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Konfektes Raffaello vai Ferrero Rocher 200 vai 260 grami 6,99 €. Rimi. Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
2: Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
3: Uzmanība, uzmanība! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļi.
4: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
5: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
6: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
5: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
6: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
5: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
7: В июне выгодно в аптеках Апотека. Скидка 25% на определенные продукты Лилбиотик с высокоактивными полезными бактериями для всей семьи. Предложение ищи и на Апотека ЛВ. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
8: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam Mellenes spainītī. Well done! 400 gramu, 3,89 €. Ar paldies karti, sviests 82%, 200 gramu, 99 €. Ar paldies karti, tualetes papīrs Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļi, 6,99 €. Maxima!
9: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.

Завтра в Латвии еще теплее, преимущественно ясная погода, незначительные осадки в северной части, восточной части страны и также прибрежные территории Курземы. Южный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха завтра днем на территории Курземы от 21 местами до 25 градусов, Латгалы 23-25, Земгалы, Видзема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 22 и местами до 25 градусов. We'll be right back.

Slide and Wanna Go Home Tonight, Henry Camomile, Medusa. Если хочу грешить не самый полезный, но очень вкусный едой, просто понимаю, что придется больше пахать в спортзале, пишет Марис. Во всем нужен баланс и, главное, не срываться. А кому-то просто повезло, можно есть все подряд и быть в отличной форме. Это как выиграть в лотерею.

Robbie G, Forever. Хотелось бы, чтобы лето длилось forever, но ничто не вечно. Хватай его, не упусти. И этот час мы закончим с Артемас и I Like The Way You Kiss. Мы всем отличного вечера.

0: Нахрена тебе психолог, ты что в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно мне верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. У меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы. Скрытые.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.